0: каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райт Рау, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Один плюс один.
2: О, боже, нет!
0: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
0: и Макс Астахов.
1: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Город не ждет. И тормоза тоже.
8: В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
10: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
12: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Да, в начале.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум. На новом радио.
2: Здорово, ребятушки! Здравствуйте, всем привет, доброго утра. Салют, один плюс один. Юлия Калинин, Райтраум на базе нового радио. Суперхиты, супернинки на базе. Надо было успеть договорить эту фразу, потому что, ну, знаете, вот у других радиоведущих есть какие-то там приколы, что, типа, нельзя есть во время эфира, потому что там...
3: У их начальства есть, в первую очередь, такой прикол. Запрещено в студию с любыми напитками и едой на всех нормальных станциях.
2: Нет, не именно есть, а есть, потому что там у них там начинается слюноотделение, вот это там дикция портится или что-то вроде того. А вот я сейчас прямо перед выходом залпом выпил очень довольно много колы, и мне поэтому надо было быстро договорить фразу...
3: Чтобы успеть...
2: Да, паузу взять.
3: Вот. Ой, животное, не могу.
2: Почему это же... Ну, а как иначе-то? Я же просто... Я же такой же человек, как все.
3: Да?
2: Да.
3: А я думал, ты рэпер.
2: Ну, круче немножко, но... Это исключительно...
3: Не, ну как немножко, там, в разы, там,
2: ну,
3: круче
2: если
3: всех.
2: Некоторых отдельных личностей брать, то в разы, конечно. А так
3: и
2: в основном...
3: И круче Басты даже?
2: Нет.
3: И круче Санька СТ?
2: Нет. Ну, если объективно, ладно, то нет.
3: Ну, так не смешно. Сказал бы, да, мы поржали.
2: Ну, я же объективно, я не могу. У него день рождения был, тем более, вчера.
3: С прошедшим, Санзил. Вообще, да. Удачи тебе там, здоровья. Дай бог, чтобы, как говорится, полной чаши дома. И чтобы все было, да. И ничего за это не было. Удачи у моря, море удачи.
4: Я люблю тебя.
3: Новое радио.

0: Я всегда говорю, мне не нравится заходить во всякие паблики, я в них не сижу, как многим кажется, с утра до вечера, посматриваю во время работы, потому что там все время только плохие новости. Вот мы любим вот это вот думскроллинг устроить, сидеть, вчитываться, что там, и ведь штамм гриппа какого-то мутировавшего откуда-то из Гонконга идет. Я вот предпочитаю фокусироваться на чем-то хорошем. Оказалось, что меньше 100 дней до Нового года, например, 98 дней с копейками.
1: Да.
0: Вот ты, Артем.
1: Что значит хороший? Ты же не любишь зиму.
0: Я ненавижу зиму. Зима — это лажа полная, да. Но Новый год прям зашибись. Вот ты скажи мне, куда ты на новогодние праздники поедешь? На Селигер, в Карелию, на Байкал, во Владимир. Куда поедешь с друзьями на Новый год ты, чтобы классно снять домик, отметить, там, посидеть, там, в баньке попариться? Ты где будешь?
1: В Альбукерке.
0: В Альбукерке. Это хороший выбор.
1: Ну да, там тепло, оно же на границе с Мексикой. Там
0: единственный минус, что это за границей. У нас все есть свое. У нас все есть свое, абсолютно. Зачем тебе эти Альбукерки?
1: Так я в Альбукерке, который у нас поеду. Турбаза Альбукерки называется,
0: в Ростовской,
1: конечно,
0: области.
1: Да, так ты чего?
0: Чертик из Альбукерки, понятно.
1: Ну и еще поеду, ну куда можно съездить? Конечно, можно съездить вот эту турбазу, которая... Мы с Лехой.
0: Это какая?
1: Ну где? Мы с Лехой. Где вот Амич сидит.
0: Ага.
1: Амич сидит, и вот дядя Леша, он его так обнимает, он говорит, ну какую ты рыбу поймал, расскажи. Ну какую-то там... Он говорит, мы с Лехой. Мы в баню ходим, мы с Лехой. Ты не видел это?
0: Нет.
1: Ну тебе хоть попадается иногда этот рыбец? Нет. 64?
0: Нет.
1: Где мужик с таким животом огромным, и он ест постоянно еду и говорит, то, что доктор прописал. Ну, это вообще старый мем, но вот мы с Лехой не так давно. Он там сидит такого. Мы с Лехой.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраун.
2: Уважаемый Кирилл, у нас сегодня тема такая, которая там вообще, извините меня.
3: Извини, подвинься, тема в смысле.
2: Там будет что обсудить, я тебе говорю. Это вот тема на уровне iPhone или Android. Примерно та же история. Чуть, конечно, попроще, но в целом будет что обсудить. Зачитайте, пожалуйста.
3: Ой, ребята, сегодня такая тема будет вообще будет. И юмор, и подколы, и иронии, и все на свете. Потому что в эфире человек, которого часто путают с Серканом Балатом, Артем Райтраун, и человек, про которого говорят, смотрите, это же Кирилл Калинин. Кирилл Калинин. Никто так не говорит, к сожалению. Сегодня всемирный день. Ой, нет, пожалуйста. Я не хочу
4: это обсуждать.
3: День моря.
2: Всемирный.
3: Морюшка, во-первых.
2: Да, но там дальше будет.
3: А ты вот можешь без морюшка, Артём?
2: Там дальше будет.
3: Не хочу, они сейчас фотки будут скидывать свои, как мы неудачно попали.
2: Купальников?
3: Да, мужики, причём. И девочка была знакомая, потому что в агентстве она так удачно подобрала тур, мы так удачно попали.
2: Всего лишь за 450 на 2 дня.
3: Сразу после нас люди покупали уже за 1,5 миллиона, мы так удачно за 400 купили. 7 дней, 8 ночей, да блин.
2: Вот сегодня это и послушаем.
3: Да. Четверка, но очень хорошая. Граничит с пятеркой. Очень твердая четверочка.
2: Да, это про отель?
3: Да. Пляж мелкая-мелкая галечка.
2: Ага.
3: Территория отеля была очень зеленая. Горки были. Да и... Ладно. Значит, я как человек, который без морюшка не могу. Ну, мне надо хотя бы приехать раз в год просто. Ну, ножки помочить, сами понимаете. Ну, в море. Моя сила, я заряжаюсь так. Хочу обсудить с вами вот что. Отдых на море. Это все-таки так какая-то переоцененная история, по сути, ничего не несущая за собой. На либо море — это все-таки базовая потребность человека, как минимум каждый год, а лучше два раза. А лучше вообще жить у моря, а лучше в море сразу жить.
2: Ну там я опечатался сейчас.
3: Нормально.
2: Ну короче, обсуждаем сегодня морюшка, море, морюшка, морюшка, морюшка, морюшка, мое морюшка. Я без морюшка, нет.
3: Ты не можешь тоже без морюшка? И я не могу без морюшка, потому что...
2: Не могу, нет, без морюшка
3: мне хотя бы подышать морским воздухом.
2: Ну да, да.
3: Водичку в нос попало, ничего, это и хорошо.
2: Хотя бы вот так. Просто подойти,
3: гайморит
2: вот так
3: не будет.
2: Вот так камешек взять плоский, вот так лягушечку,
3: конечно,
2: кинуть, да и уйти,
3: конечно.
2: И все просто. Я не могу без морюшка. Ну ты же понимаешь, что вот у нас один знакомый человек, ну назовем ее, например, ну допустим, вот абстрактное имя.
3: Любое имя.
2: Ну Наташа, допустим.
3: Так.
2: Она же тоже на морюшке постоянно отдыхает.
3: Ну редко.
2: В смысле? Нет, имеется в виду, если отдых, то морюшка.
3: А, в этом плане, да.
2: То есть,
3: ну,
2: она...
3: потому что...
2: Ну, морюшка сила, я тебе говорю, да, в морюшке. Ну, зато она вот... У нее работа-то нервная, с нами дебилами работать, поэтому вот она на морюшке и заряжается там.
3: Ну, а что, хорошо лежишь на шезлонжике.
2: Абсолютно.
3: Под этим самым, намазал носик.
2: Так что это и в наших с тобой интересах, чтобы Наташа на морюшке отдыхала, потому что она тогда злая будет.
3: Мы только за, только рады. Плюс, ну когда вот она на морюшке, меньше шансов получить в дышло.
2: Да. Ну и вот морюшка сегодня.
3: Да, давайте, наверное, обсудим морюшка, ребятушки.
2: Да.
3: А сегодня Всемирный день моря из-за этого, да?
2: Да,
3: ну
2: да,
3: давайте,
2: да.
3: Давайте фотки скидывайте там, как вы отдыхали, классно, пляж какой классный. Ой, я так поплавала с маской вообще.
2: Да?
3: Это просто в Египте море, ты знаешь, как... О-о-о, там рыбок смотреть специально. Мы маску купили.
2: Ага.
3: Не там, не там, что в Египте там переплачивать, еще дома купили. И вот
2: а с акулами поныряли?
3: С акулами поныряли. Ой, мы на яхте ходили.
2: Да.
3: С стеклянным дном.
2: Ты чего?
3: Там еще был обед, там всего, all inclusive.
2: О-о-о. Не, ну мы в Египте нет. Я гроты ездил смотреть в Балаклаве, да, там такие гроты.
3: Мы не
2: такие...
3: были, мы в этом году не были,
2: были
3: нигде, да.
2: Да.
3: Мы решили.
2: Вот единственная медуза. Знаешь, вот медуза,
3: да, медуза,
2: то есть, если ехать, все-таки не в августе.
3: Да, абсолютно,
2: надо...
3: да.
2: Июнь,
3: это
2: вот,
3: сейчас самый сезон. Медуз.
2: Конечно.
3: Сейчас высокий сезон.
2: Ты буквально, но я, видишь, я же не боюсь, я же морюшка. Я вот так вот медуза вот так ручкой в одну сторону. Ну, другой, и вот поплыл, да.
3: Только пляж, чтобы был, да, вот мелко-мелко гальчик, и вот чтобы отель без русских, чтобы поменьше.
2: Да.
3: Мы так удачно попали, прям русских было мало очень, вот, да.
2: Это сейчас, наверное, не про одну страну в мире.
3: Наверное. Ребят, давайте, что мы сидим уже 10 минут, ни одной фотки с моря. А, нет, есть.
2: Потому что мы везде.
3: Вон Лешка на морюшке, смотри, пляж, мелкая-мелкая галечка. Море да чистейшее, как слеза. Мы так удачно попали, отель хороший, четверка твердая. Так, потом что еще? Ой, закат мы смотрели, встречаем. О, класс. Ой, это мы же камни привезли.
2: Камни привезли?
3: Да, Лешка понабрал камней, конечно.
2: Куриный башок привезли?
3: Конечно, естественно.
2: О, да не может быть.
3: Да, мне еще там втюхали на базаре вот этот самый... Для
2: да?
3: Мазь, да. Я втираю, реально работает эта штука,
2: чего?
3: Конечно.
2: Да ну, клянись.
3: Быстро все фотки моря свои, быстрее, потому что уже мы не можем ждать.
2: Блин, прикинь, они на морюшке, реально.
3: Блин, класс, я бы сейчас вот на море... Вот сейчас бы на морюшке, а не вот это вот все, да, ребят?
2: Да.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
3: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
4: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45-15-85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.
6: Новое. Это. Вот это. Новое радио. Это.

0: один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Обратная сторона медали, Юля пишет. Родилась в Сочи и живу. Не разделяю восторга. Влажность вечна. Летом пекло, дышать нечем. Да. Зимой холод собачий, даже в плюс 10. Да. В этом году была на пляже 3 раза. И это прям много. Если бы оно не было доступно, ценилось бы наверняка больше 100%.
2: А там в Сочи живешь, еще эти бздыхи приезжают, постоянно мешают.
1: В трусах приходят, в продуктовые. Да. Вообще, ну сил нет уже, ну голову.
2: На жизнь, кстати, я 2 года жил в Сочи, и я вообще на море не ходил практически. Ну, типа, как будто бы 0 раз.
1: А в море ходил?
2: Нет, но из холода действительно какой-то, из-за вот этой дикой какой-то влажности и ветра, который с моря, ветер с моря дул, ну, он дует и нагоняет беду, кстати. Вот, там дико холодно, то есть ты в плюс 10 уже очень мерзнешь, очень прям. Вот, ой, поэтому, ну, прикольно, типа, ты как бы живешь такой в Сочи. Вау.
1: Класс.
2: Да.
1: Ну, круто.
2: Вау.
1: Так.
2: В гараже, правда, но...
1: Ну да, вот вы, люди, видите, не цените, как вот так жизнь складывается, что те, кто вот живет на море, не ходят на море.
2: А как так всегда? Оно же так и работает. Вот я тоже, сколько мне бабушка всегда говорила, ты вот в Питере живешь и никуда не ходишь. Вот для них непонятно, потому что они приезжают в Питер, чтобы сходить куда-то, а я типа живу в Питере, но никуда не хожу. Потому что тут вот ты в Москве ходишь по достопримечательностям.
1: Только лишь никогда практически. Ну вот. Когда приезжают гости, и то уже.
2: Конечно.
1: Давай лучше что-нибудь закажем там, что-нибудь. Да. Там, понимаешь, сейчас пробки там.
2: И то, первая достопримечательность, которую раньше всегда возили гостей, это в Макдоналдс просто.
1: Ну все. Да, это в 90-х.
2: Но потому что тут возможность есть в любой момент поехать, поэтому мы не ездим никуда.
1: Только да, кстати, народ, вот традиция приезжать и ходить на Красную площадь в миллиардный раз. В Москве такая вообще масса мест, куда можно сгонять. Например, а я же не знаю, нигде не был. Ну, усадьбы всякие, там какие-нибудь там Архангельская, там Кусково, там Царицыно, там, не знаю, Измайлово.
2: А как Красную площадь не посетить? Это символ.
1: Ну, типа традиция. Ну, там ничего, ну, поезжайте, тут куча мест, реально. Там в этот... Сад Эрмитаж сходите, там куча вообще. Ну, что все...
2: Я тебе, знаешь, что больше скажу? Я тут ездил на днях, ну, не на днях, типа недели 2, что ли, назад.
1: Ну, как, 2 года назад.
2: Короче, надо было в Лужники съездить там по делам. Ну, и вот, а там кладбище у Лужников какое, Новодевичье или я не помню?
1: Новодевичье.
2: Новодевичье. Да. Я на такси мимо проезжал, там столько народу, я тебе говорю.
1: Новодевичий монастырь красиво, и кладбище само, да.
2: Так там просто, там миллион людей ходит просто, да, ну, типа, ходят, смотрят.
1: Я в прошлом году только 2 раза был на Новодевичьем, да? Кладбище, да. Там потому что похоронены все самые вот легендарные.
2: Я насколько понял, вот Ваганьковская, там именно вот актеры, артисты, если я ничего не путаю, а Новодевичья, там именно деятели науки.
1: Науки, политики, да. Ну и актеры тоже, много, да, там.
2: Ну, типа, актеры больше вот с каких-то тех времен, да, то есть какие-то...
1: Советских времен, там, да, Вячеслав Тихонов, по-моему, на Новодевичьем, там и...
2: Жириновский.
1: Да, Борис Николаевич Ельцин тоже на Новодевичьем. Но так что... там же не просто, там же это архитектурные композиции, да, скульптуры там и прочее. Это прям как музей. Сходите, правда.
2: Я думаю, там и экскурсии есть.
1: С какие-то... ребенком приедете в Москву, сходите на кладбище, что вы? Давайте послушаем песню, раз уж чё ж уж, ладно уж чё ж уж.

0: написали: Артем, что не вышел, не погулял по кладбищу? Да была такая идея, честно говоря, и есть такое в планах, но чтобы вы понимали, вот какой я человек, и вот с каким человеком я живу, мы ездили вдвоем, ну там надо было на мероприятие, короче, буквально на полчаса. И думаем такие, да что-то сегодня слишком уже много социализации, поехали домой,
1: да,
0: и
1: полчаса,
0: все.
1: Полчаса, конечно, с людьми,
0: ну,
1: это
0: да.
1: Ужас.
0: И поэтому подумали, что уже перебор будет. Еще, типа, гулять, там еще люди, ну, типа, нет.
1: Тем более люди.
0: Конечно.
1: Ну, там на кладбище люди, они...
0: Ты понимаешь, что на таких кладбищах людей и обычных много, поэтому... Но я был, на Ваганьковском и на Новодевичьем я не был, я был на... Есть Введенское кладбище, это типа старое немецкое mm-hmm. кладбище в Москве. Оно такое там, типа как вот такие вот всякие ангелы вот эти. Ну mm-hmm. вот, короче, вот оно такое, типа, ну не древнее, но там...
1: готическая культура, да?
0: 19 века, да, вот такое. И там я был, да. Но там я даже несколько раз был.
1: Да, я был в Питере на Смоленском кладбище, тоже там немцев похоронено mm-hmm. много, все эти... склепы и прочее. Культуру хоть посмотреть с этой стороны, не, да. только, не только на центральных площадях города. Ну что, какие сообщения тебе больше всего понравились?
0: Смотри, тех, мне понравилось прислали? То, что мы с тобой прикалываемся, а тут люди на полном серьезе пишут абсолютно. То есть вот, типа, доброе утро, каждый расслабляется как любит. У кого горы, рыбалка и т.д. У меня море, непроходящая любовь, перезарядка полная, морюшка мое. Читаем следующее сообщение, еще фотографии прикрепляют. Без моря не представляю свою жизнь, летала на море даже зимой. На море живут родители, езжу каждые полгода. Это мое место силы.
1: Ребят, ну я в этом году понял четко для себя и объяснил, что это реально странно, то, что, о чем говорил Артем. Зачем мы нахрен в жару московскую или там, не знаю, череповецкую летаем в такую же жару, только чуть-чуть пожарче, в Турцию?
0: Какая
1: и в Египет.
0: Логика?
1: Да, слушайте, а почему бы нам не летать там в сентябре, когда холодно? Или там, не знаю, в весной, например, и людей меньше, и типа из холода полетел в жару. Там же так же жарко.
0: Жарул.
1: Жарул, да. Зачем? Почему мы так вот?
0: Не знаю. Типа, может, потому что просто отпуск летом у всех.
1: Ну там все. Пипец в этих египетских Турциях, вот Артем не был. Там ты вот выходишь из самолета, ты попадаешь в печь. Реально, сразу. Сразу хочется майку снять.
0: Ну я примерно же понимаю, мы же тогда печка. Мы же ездили тогда в начале сентября в Самарканд. Я помню, какая там жара была.
1: То есть ты все время потеешь, тебе хочется под кондиционер. То есть ты прилетаешь из жары в другую жару и хочешь под кондиционер поскорее.
0: Я не знаю.
1: Да, в этом мы странные, ребят, согласен. Ой, фоток понасмотрелись мы, конечно, в ваших. Ну, красивые ребята, вы красивые. Вон и места красивые. Да посмотри, Артем, не хочешь на морешку после таких фотографий сесть? На банане прокатнуться. На этом, на ватрушке.
0: В Акапулько посидеть, а потом ночью с аниматоршей в настольный теннис играть.
1: Да, да.
0: А потом она будет говорить, ну, я иду с пляжа, думаю, зайду в Акапулько, чаю попью. Сижу, заказала картошку жареную, обедаю. И она подходит, говорит, а что ж вы своего тут не забираете? Здравствуйте, девочки.
1: Все сообщения как под копирку, реально.
0: Я тебе говорю, я и не верю, я не могу поверить. Мне кажется, как будто это чат GPT просто
1: пишет. В каждом сообщении есть строчка «Я не могу без...»
0: Мало того, я даже и уже на чат GPT, если скажу, что это как будто чат GPT пишет, это будет неуважение к чату GPT, потому что они там сейчас такие сообщения пишут в тему дня, боты, что ты даже открываешь фотку, убеждаешься, тебе точно там будут предлагать потом какие-то голые фотки, или это реальный человек, потому что не отличить уже, а тут вот все под копирку как будто, реально, абсолютно Ctrl-C, Ctrl-V. Морюшка, мы хихикаем место силы, а они на полном серьезе место силы.
1: Ну...
0: Нет, я понимаю, у всех разные вкусы, но судя по тому, что мы читаем в комментариях, не разные вкусы, а одинаковые.
1: Ну ладно. Все.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Новый выпуск журнала Psychologist. Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
10: Да никаких.
9: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
10: Перевожу.
9: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
10: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
9: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
4: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей, панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Новое радио.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Ну что, с людьми поговорим?
2: Да, давай, скорее поговорим с людьми, потому что не терпится, честно говоря.
1: Не терпится узнать, как вы хорошо попали. Да.
2: Вот. Сильнее только не терпится на морюшко.
1: 8-495-232-16-32, звоните.
2: Обсуждаем сегодня море, Всемирный день моря. Ну, празднуем, обсуждаем. Море в итоге, это переоцененная история или крутая?
1: Море.
2: Море.
1: Переоцененный сиги или нет?
2: Да.
1: Так, ну что, звоните или что, или будем в молчанку играть?
2: Звоните, звоните, пожалуйста.
1: Вы собираетесь вообще это в себя приходить четверть короткое время на
2: раскачку? Скидывают фотографии,
1: нет.
2: Кстати, скидывают фотографии прикольные вот с этими, знаешь, зелеными прозрачными камнями. Там же история была в чем? Вы знаете вообще, откуда вот эти вот зеленые? Типа,
1: это же... Обождите нахрен со своими звонками.
2: Нет, это,
1: поехали.
2: Это стекло. Там была такая тема, что японцы, короче, жестко скупали, по-моему, то ли пустые бутылки, то ли что, короче, у нас. И выбрасывали их, били, выбрасывали в море, чтобы оно там, типа, ну, как будто вот...
1: Чтобы камешки получались красивые.
2: Ну, типа того. Ну, не красивые, а хоть какие-то.
1: А, хоть какие-то камешки?
2: Ну, типа того.
1: А, ясно. И типа целый пляж таких камней зеленый-синий.
2: Ну, да. Я, ну, и белых, прозрачных. Я, конечно, наверное, переврал сейчас историю наполовину, но смысл я так запомнил.
1: Здравствуйте.
3: Привет.
2: Привет.
4: Привет.
1: Ты на морюшке? На морюшке?
3: Это самый отвратительный отпуск был в этом году.
1: Давай.
2: Почему?
1: Жги. Неудачно попали, пляж
3: а
1: отстой.
3: А зовут меня Эля, и я из Нахабино.
1: Да ты чё?
2: Почти недалеко здесь.
1: Да. Давай, Эль, рассказывай.
3: В общем, мы поехали, знаете, куда? В Абхазию.
1: Ага.
3: И это было в августе. Мы поехали с ребенком. И получилось так, что мы отдохнули ровно 2 дня. А 4 дня мой ребенок сверху и снизу его несло, и 2 дня под капельницей.
1: Пипец. Это что-то съели или что? Ротавирус?
3: Ну, это, мне кажется, да. Ротавирус, там 7, как нам сказали в больнице, 7 разных кишечных инфекций.
1: Ой,
3: поэтому в августе моря нет больше.
2: Ужас.
1: Ну ладно уж, лимон не ставьте. Ну так совпало, ну, конечно, так же бывает, Эль. Ты тут можешь как бы и шаву съесть иной раз здесь где-нибудь около дома.
3: Нет, ну, конечно, я лимона на море не ставлю. Теперь только, наверное, весной. И то в Египет куда-нибудь, в Турцию.
2: Это еще представляешь,
3: вот
2: как тяжело в этот момент купаться, когда ребенка же его и тошнит, и все такое.
1: Да, когда он там в номере лежит, а ты купаешься.
2: А тебе же купаться
1: и,
2: надо,
1: да, и прям сердце.
3: А я так и делала.
2: Конечно, потому что ты же на морюшке как же.
1: Просто телефон ему дала, пусть лежит.
3: Я на полчаса, я схожу, я водички тебе принесу.
1: Да, все, и через 3 часа возвращаешься, а он там, да, лежит. Ну, класс.
2: Такая немножко обгорела.
1: Немножко, чуть-чуть, буквально, да.
2: А что по отпуску все теперь?
1: Ну, молодец, Эля, молодец.
2: Конечно.
1: Так, но дети же, они сами-то, мне кажется, не особо любят. Им это не, для них это не тема. Им где планшет, там хорошо. Да. 8-495-232-16-32. Рассказывай, как ты, дорогой друг, провел время на море в этом году. Алло.
2: Алло.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Скажи сразу, подожди, без приветствия. Ты можешь жить без морюшка или нет?
5: Нет, я без морюшка не могу жить и хочу вот оперировать вот этой вот даме, которая рассказывала про Абхазию в августе.
1: Ой, жалко, я ее скинул, сейчас бы промсили. Так, давай.
5: Да, мы пробыли в августе, значит, 15 дней. Нас не пронесло ниоткуда, ни спереди, ни сзади. Я не знаю, куда, где она там кормила ребенка, непонятно.
1: Возмутило, да, тебя это, да? Ну, бывает, ну, господи, ну, не то съел.
2: Ну, она же еще сказала этой даме.
5: Да, абсолютно. И в августе там прекрасное море, просто обалденное было море.
2: Мне кажется, это владелец турбазы позвонила, на которой прошлая женщина.
1: Владелец Саурмичный.
2: Да.
5: Нет, нет, нет.
1: Ну, ладно, не ругайся.
5: Нет, нет, нет.
1: Ну, с кем не бывает, господи. Но
5: да,
1: на Абхазию поэтому... мы не гоним, вы в этом плане. Там классная природа, хорошее море и так далее.
5: Абсолютно, ни в коем случае. Абхазия в любое время года прекрасная.
1: Все,
5: ну,
1: ладно.
5: Просто обалденно.
1: Все хорошо, хорошо.
2: А почему тогда... А ты сбросил
1: ее? Нет.
2: А почему тогда ты ездишь туда летом?
5: Я езжу туда и осенью, и не только летом.
2: И зимой, и весной.
5: В декабре. А еще я еду туда в декабре, там мандарины обалденные.
2: Обалденные.
5: И сама уже выстрела.
1: Все, в общем, Абхазия — это любимое твое место, да? Мы поняли.
5: Да.
2: Ну,
5: да,
2: место силы, место силы.
1: Место моей силы. Там и морюшка, и мандарины,
2: да,
1: и винишко,
2: да,
1: и все.
2: Конечно.
1: Все, ладно.
2: Домашнее.
1: Никогда не был в Абхазии, но все, теперь надо ехать. Хорошо, ладно, все. Что-то чуть не порамсили. Блин, жалко, да, скинул. Ну, сейчас да. бы две девчонки бы устроили бы тут махать батл.
2: Я в самой Абхазии тоже не был. Причем я был на границе, и я, по сути, жил на границе. Там просто перейди, и ты в Абхазии. Но что-то как-то
1: не стал,
2: мне...
1: не пошел, да?
2: Ну, у меня все вот коллеги, с кем я работал, они все постоянно ехали туда, вот на этот, знаешь, джипинг, вот этот, джиповые туры. Я что-то думал, я полежу лучше в доту.
1: Я ездил на джипах, все вот это было в моей жизни.
2: В доту хотел.
1: Прикольно, это все прикольно, советую.
2: А ты где в джипах ездил?
1: В Индонезии мы гоняли по камням.
2: Ну, вот, немножко разные.
1: Да, такие же камни, такие же джипы.
2: Да.
0: Ладно. Утреннее шоу 1 плюс 1 на новом радио. Прогноз погоды на новом радио.
4: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.
0: Реклама. Реклама.
6: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень – время выгодных предложений. В фирменных магазинах яйцо столовое С2 Ситна всего 5 рублей

0: 23 сентября по 6 октября. Ситно. Свое. Родное. Свежее.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
4: Застройщик ООО «СЗ Трест М-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
5: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНЕС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
4: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Зеленый лог 53.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Это мы. Привет всем, это Сергей Лазарев.
9: С вами Тима Белорусских.
8: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
10: Это Звонки.
11: С тобой Даня Нилетто.
12: Новые.
13: Всем привет, это Мэри Гу.
14: С вами Джонни.
15: Меня зовут Ёлка.
16: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
17: С вами Полина Гагарина.
18: Всем привет от группы Пицца. Слушай.
19: Новое радио. Присоединяйся погромче.
20: В Чешкуре я на самом деле люблю ездить на море, в теплые страны, там в Турцию, в Египет там, и так далее. В Абхазии пока не был. Но я больше люблю... вот, честно говоря, all-inclusive. И вот это ощущение, что ты можешь ни о чем, пусть на эти короткие там 7 дней, 8, 9, 10, ни о чем не думать нафиг. Просто пить, есть, жрать, спать, лежать там и прочее. Это же тоже классное ощущение, потому что все время, вот мы же все время о чем-то думаем, постоянно где там поднять бабла, где там купить что, приготовить и так далее, и так далее. Вот это ощущение реально крутое. Я когда приезжаю на море, я, честно говоря, люблю тусить на бассейне, как говорится. По море не понимаю. Но одобряю ваш выбор этого вида отдыха, и поэтому морская песня должна быть здесь, я считаю.

0: Молодец.
1: Но никто, никто не увидит, но никто, никто не узнает, что... Что там на тайна, дым от сигарет.
0: О.
1: Камера и свет.
0: Тоже знаешь эту песню, да?
1: Ее портрет знает целый свет.
0: Ты больше слов знаешь, чем
2: я. Ну, конечно, я же вырос на этой музыке.
0: Да?
2: Не состарился.
0: Мне понравилось, как на днях...
1: Напомни, как...
2: Анжелика.
0: Да и у меня вылетают все имена из головы. Я утром смотрю на фотографию Леонардо Ди Каприо и вспоминаю, как его зовут.
2: Зато я офигел, у кого не вылетают имена из головы.
0: У кого?
2: У Анастасии Волочковой.
0: Да, кстати.
2: Охренеть,
0: она виделась
2: вообще
0: один раз с нами 4 года назад и все равно помню,
2: да,
0: как зовут.
2: Да, я опередил этот неловкий момент при встрече с ней. Говорю, я Кирилл. Она говорит, в смысле? Обижаешь, у меня отличная, да, память. Это Кирилл, это Артем, да, это Эвелина.
0: А мы реально 4 года назад виделись
2: себе
0: последний раз.
2: Вот это,
0: она,
2: да,
0: прям помнит.
2: Вот это здоровье. Вот человек занимался каким-то физическим трудом.
0: Да.
2: Ну и что?
0: Мне понравилось, на днях я подметил такую историю. Кирилл хотел поставить Агутина, но он подумал, я что-то часто ставлю Агутина слишком, и поставил трек Анжелики Варум. Типа как будто это щитово было.
2: Они же одно целое.
0: Так вот, в том-то и дело. Я типа сразу прохавал этот момент. Понял, я прохавал этот момент, понял.
2: Да, потому
0: понял,
2: что Леонид Николаевич и музыку писал, да, и пишет.
0: Он такой молодой там в клипе в этом.
1: Королева.
2: Да.
1: Но никто, никто не увидит, но никто, никто не узнает.
2: Гениально.
0: Спасибо.

0: Вы знаешь, Кирилл, я вот обычный человек. Абсолютно обычный человек. У меня желание, как у всех.
1: Сережку Лазареву поставить?
0: Нет.
1: А, это звонки.
0: С треком «Обычный человек».
1: Угу.
0: Вот такая подводка. Мы вчера вообще днем пришли, ведущий отсутствовал. Ну, он просто отошел куда-то, а мы в этот момент
1: зашли в студию. А мы захватили, да, пульт управления эфиром.
0: Ага.
1: А нечего уходить из студии.
0: Конечно.
1: Вот такой курьез вчера пришел.
0: Да, вот такие вот необычные истории, смешные на работе.
1: Только мы так могли.
0: Вообще. Я так хочу рваться в твою
1: жизнь. Андрюха, ну сколько можно в клипах, в артисты вообще ехать в тачках? Уже сколько можно? Уже.
0: А это символ успеха и достатка.
1: А, все, понял. Тогда ладно.

0: новом радио.
1: Переходим к нашей ежедневной рубрике, которая называется «1 плюс 1 Ньюс».
2: В студии, уважаемый Кирюш Мэн,
3: в студии Артем Селиванов. Далее главные новости за прошедший час.
1: Обожаю. Новость, которая понравится Кириллу. Россиянин подал в суд на друга, который занял денег и не отдает.
2: Нифига себе, у него 150 кэсов занял.
1: А ты видел, да, это? Ну, короче, да, в качестве доказательства вместе с юристом использовал переписку и уже на первом заседании взыскал 150 тысяч рублей с процентами. После решения суда счета бывшего товарища заблокировали, а долг списали.
2: Вот видите, ребят, хорошая идея. Переписываться обязательно, чтобы было потом что в суде предъявить таким козлам. А лично, когда общаетесь, потом можно и не доказать, что вам дал, если расписки не было. 150 тысяч.
1: Вот так что не переписывайтесь, лучше занимайте деньги лично.
2: Вербально, потому, надо, типа, давай встретимся, перетрем, да.
1: Голосом проще, потому что... Россияне массово страдают от аллергии из-за отказа гладить постельное белье. За полгода количество обращений к врачам с внезапным кашлем, зудом и заложенностью носа взлетело на 40%. Чаще всего жалуются...
2: Ты не умри, смотри, у нас Столяров еще сегодня.
1: Подавился. Вот это новостная рубрика. Жалуется молодежь до 29 лет. Всему виной пылевые клещи в постели, которые не уничтожаются при 30-градусной стирке. Ну, кстати, по-моему, это базовые какие-то вещи для понимания, что белье постельное надо стирать хотя бы 60. Ну, типа, а если белое, то и 90. Ну, они пока об этом не знают. Более 70% москвичек готовы финансово содержать своего мужчину, показало исследование.
2: Респект.
1: 70%, ты прикинь? То есть где-то вот в Москве, смотри, 15 миллионов человек, ну, допустим, 15 миллионов. Угу. Из них, ну, давай напополам просто строго поделим, 7,5 миллионов женщин.
2: Так.
1: И из них где-то 6 миллионов сейчас ходят. И думают, блин, лаве дать какому-нибудь пацану.
2: Охоту. Нет, там речь про то, что если у него в жизни плохая ситуация произойдет, она с удовольствием готова взять на себя вот этот тяжелый период и помочь.
1: Не просто так, чтобы я ничего не думал.
2: Там речь, да, вот скорее, да.
1: Подожди.
2: То есть, если у тебя уволят с работы, то есть, девчонки у нас замечательные, они готовы реально на себе тащить семью. Ну, какое-то время.
1: А я понял это так, что, типа, они готовы, что, вот, допустим, мужик будет сидеть дома и рэп писать. Ну, и ждать, пока он выстрелит. А она будет заплатить.
2: Таких меньше, конечно. Ну, тоже, я уверен, есть.
1: Ладно. Ну, тогда вот, мужчины, кто не... Ну, пишите рэп, значит.
2: Молодец, обязательно перебивки они добавляют, да, аутентичность, да.
1: Какие крутые у нас все-таки сибиряки. Смотри, в Прянгарье 67-летняя пенсионерка 4 дня выживала в глухой тайге на клюкве и воде из болота.
2: Ужас.
1: Короче, что произошло? Она пошла в лес за ягодами.
2: За клюквой и водой из болота.
1: Но она пошла в лес, короче, за ягодами и заблудилась просто, ну... Хотя она туда ходила миллион раз, видимо, но заблудилась. И на поиски отправились 60 полицейских, волонтеров и так далее. Телефон, конечно же, там, ну, сел у нее или что-то. В итоге нашли ее живой на вездеходе. Одну из ночей ей пришлось провести стоя под деревом под проливным дождем, пока рядом бродили дикие звери. Причем от всего, от больницы она даже отказалась, сказала, что зверски устала просто и хочет домой. Прикинь вообще, и ты что, если...
2: Сколько она провела в итоге?
1: 4 дня. И она так, и она крутая, говорит, да не, какая скорая, вы чего? Я лучше потом ее 8 раз вызову.
2: На самом деле, даже что-то и обшутить не получается, что это кошмар наяву вообще.
1: Да.
2: Ну, блин, с другой стороны, когда ты туда едешь, ну, надо же оценивать все возможности и риски.
1: Я бы... И риски, да. И риски, это у тебя в пуховике в кармане. Я бы хотел, чтобы, если я провел 4 дня в лесу, меня оттуда на рикше потом выносили. А она сказала, я пойду домой.
2: Ну, на носилках тебя бы выносили.
1: Ну, конечно.
2: Это похоже на рикшу.
1: И еще всю... И еще всю дорогу я бы стонал, как мне было тяжело. И все вот так, развесив уши, очень внимательно слушали,
2: медведь насиловал тебя по 4 дня.
1: Я бы с этого начал вообще историю.
2: Ребята, я сейчас все расскажу.
1: Я бы сказал, что меня там семья кабанов усыновила. Я, то есть, пришлось буквально с остальными всеми кабанами молоко сосать с маленькими вот с этими, из
2: мамы кабана. А у тебя бы была бы, знаешь, у тебя была бы титька возле попы, понял?
1: Почему?
2: Ну, просто. Я так хочу в этой истории, чтобы была деталь такая.
1: Это просто, типа, она никакая, не это.
2: Нет, просто я хочу, чтобы ты там... Ну, просто. Можно продолжить, пожалуйста, это, пролистать этот неловкий момент? Что ты молчишь-то?
1: Новости кончились просто. Я пытался...
2: Это просто такой был... Это не моя хохма, это такой прикол был. Опоздавшему поросенку титька возле попы.
1: Ну, я не знаю. Такое.
2: Ну, там немножко по-другому.
1: Судакамо, что-то из
2: да
1: этого.
2: Да все, уже хватит уже, давай песню ставить.
1: Ну, все тогда.
2: Короче, это какой была... вывод из последней новости?
1: Никаких.
2: Никаких выводов. Все, никаких выводов.
1: Новое радио, рубрика 1 плюс 1 ньюс. Ставлю новую песню Клавы Коки и Джонни «Журавли».
0: Новое на новом.
4: Всем привет, с вами Джонни и Клава Кока.
5: Слушайте нашу новую совместную песню «Журавли» на новом радио.
6: Всем привет, нам прослушать.
5: Приятного прослушивания.

0: зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 30 сентября в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама.
1: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.
8: Новое.

0: У нас так здорово в тот раз получилось песни писать на ходу. Ну, многие артисты так делают, которые особо не да. сидят там годами
1: приходят
0: над текстами.
1: На студию по вайбу, короче, просто
0: да,
1: настраиваются.
0: Минусы, да, начинают и как-то, там, и потом из этих кристаллов собирают.
1: Птичий язык, да, еще
0: нет,
1: как.
0: Нет, птичий язык, это когда он...
1: Птичий же, да?
0: Просто он наговаривает, типа, мотив какой-то, который ему в голову
1: пришел. А потом уже на этот птичий язык пытается слова придумать.
0: Да, да. А тут...
1: Ощущение, что они все так делают.
0: Нет, ты что, им приходит
1: вообще-то? Кроме группы Добро!
0: Им это приходит.
1: Да, это я просто, да, это я переживания свои там.
0: Потом я позвонил там и все, да. Ну и вот, а многие просто включают минус, а там как пойдет. И я предлагаю, вот у нас сегодня тема моря. В стиле какой группы или там исполнителя мы хотим сделать песню про море? Вот я сейчас наберу это вот, тайп-бит, и будем прямо...
1: Ну пусть слушатели напишут. Напишите, в каком стиле сейчас зафристайлить какую-нибудь песню. Там, может быть, там, ну, Король и Шут там приходит на ум.
0: Ты что, тратит на двух станциях параллельно работает. Ну там так совпало, короче, забей.
1: Причем, да, Артем работает на двух станциях. Причем здесь он в записи, а там в прямом эфире.
0: Да.
1: Совсем офигели, это как так-то? Что ты там делаешь-то?
0: Ну, так так.
1: А вы, во-первых, вам вопрос. Сфига вы две станции одновременно слушаете? Вы что, тыркаете туда-сюда? У нас там реклама в одно время.
0: Стиле хай-фай написали. Хай-фай, тайп-бит.
1: Слушай, не просто это.
0: Хай-фай. Не просто, но мы профессионалы сейчас получим.
1: Хай-фай, это Type прям задачка.
0: Beat. Первый попавшийся,
1: вот бы группа
0: который...
1: Добро, конечно, ну ладно, это уже было.
0: Я просто думаю, что нет такого понятия, как хай-фай, тайп-бит. Мне кажется, мы единственные люди, которые включили это вообще когда-либо. Есть, типа... Ну, они понимают, что это хай-фай, типа, как будто не группа, а хай-фай, то знаешь.
1: Типа, хай-фиделити это.
0: Ну,
1: раз...
0: типа, да.
1: А вот Женек пишет, можно попросить вас не петь. Женек, отклонен запрос.
0: Нет такого.
1: Сорямбан, да, извини, пожалуйста.
0: Нет.
1: Послушай другую станцию, там, где Артем тоже. Там он не поет.
0: Гаязов Бразерс.
1: А что там делаешь-то?
0: Так это, нового ведущего же искали там.
1: И там типа из этого программы, да?
0: Тебя тоже звали.
1: Ну, а и, типа сейчас это все обсуждается, утром людям все вот это вот вываливается?
0: Нет, там приходят люди настоящие, и там с ними короткое интервью, они там задание должны выполнять. Gayazov Brothers Type Beat. Надеюсь, такой есть. Макан X Gayazov Brothers Secrets Slap House Club Type Beat 2026.ru. Либо есть Gayazov Brothers Type Beat Silence Deep House Type Beat 2020. Мне кажется, вот это более...
1: Silence Deep House?
0: Так, там что-то играет у тебя, Шаде уже.
1: Я тихонечко слушаю Шаде, просто пока звучат другие там песни.
0: Так, все. Запускаем, слушаем чуть-чуть мотив, потом заново и сразу нанимаем.
1: Это типа Gayazov, да?

0: все, погнали. Все, делаем, как делаем, как пойдет.
1: Это точно Гаязовы, да? Похоже
0: на них? Ну, похоже, вполне. Вначале, получается, поет Ильяс, потом Тимур. Песня про море. Да.

0: Ну вот, видишь. Эта песня называется «Вадик».
1: Ребят, все, пожалуйста, вот вам и хит. Че там пишет, Аня, артист там писал трек.
0: Гаязов, свяжитесь, мы готовы текст вам продать.
2: «Вадик»?
0: Гаязов с «Бразерс», «Вадик» песня называется.
1: Хорошая, почему? Вполне подошло бы.
0: Ну да, нормально. Все, тогда...
1: А мы это сейчас все на радио делали, да, в прямом эфире с федеральной станции?
0: Ну так это же творчество.
1: Все, понял.
0: Конечно.
1: Реально. Иногда, мне кажется, я сплю, народ, честно.
0: Нет, мы написали сейчас трек в прямом эфире, трек в стиле Gayazov Brothers. Вот, пожалуйста. Ну, хочешь что-нибудь получше поставлю, допустим, вот Татьяна Крутакова «Матушка».
1: Да, давай полечим уши.
0: Давай, да. Все, гоу. Новое радио.

0: Тут написали, у вас что, Токсис в студии? Ну, вообще-то да, Токсис в студии.
1: Новое радио.

0: Зашли сейчас пассажиры в маршрутку и говорят, кто такие поют, их что, с дурдома выпустили? Еще добавили, что за фигню поют они. Ну, вообще-то с дурдома выпустили, мы же здесь уже, значит, выпустили. Вряд ли было бы в дурдоме.
1: Нет, а я бы наоборот сказал, что нас не выпустили, мы в дурдоме живем, в 6 утра каждый день вставать. Это что, не дурдом?
0: Но если в дурдоме, видишь, там нельзя. Вот я когда был, там нельзя было, типа, фоткаться там что-то в дурдоме. Ну, типа, нельзя было быт показывать.
1: Ну, дурковский. Все, что было в дурдоме, остается в дурдоме,
0: да,
1: конечно.
0: Да,
1: конечно.
0: Поэтому...
1: А то все узнают, как там здорово, и ломануться туда.
0: Я поэтому не мог там записывать какие-то там вертикальные видео или просто там
1: рум-тур. Всем привет! Да, 10 дней в дурдоме челлендж, вот это.
0: Рум-тур нельзя было, там сразу типа за это выгнали бы.
1: Вот у меня здесь мягкие стены, значит, получается. Вот здесь смирительная рубашка моя.
0: Я же еще помню, я же как полный лох вообще лег. Я же типа...
1: Полный... Лег лог.
0: Я лег на майские праздники в государственную
1: Думу.
0: Научный институт.
1: Так, и что?
0: В научный институт психического, ну, короче, в государственную. Угу. А у врачей же тоже праздники. И я в итоге просто
1: в пустой больнице, да, тусовал?
0: Ну, я 2 недели просто, по сути, без физиотерапии, без всякой, без всего. Чисто последнюю недельку я там 2 раза сходил в какие-то эти ванны булькающие, что-то куда-то еще на массаже. А первые 2 недели я просто лежал там, в Steam Deck играл и таблетки ел, все. Так что ничего такого не было. Тут... Новость-то про Тимати, блин, она вообще... Ты видел, да?
1: Нет.
0: Это вообще такие суммы, я как будто... Это суммы, как будто, это я и не знаю, их придумали как будто бы просто ради прикола. 224 миллиона рублей утильсбора заплатил Тимати за Bugatti V16 Mistral. Это рекорд по утильсбору в России. Это какой-то легендарный гиперкар, там что-то он, короче, полмиллиарда рублей стоит. Ну и в итоге половину за тачку он заплатил как утильсбор. Ну, нет смысла объяснять, что это за машина. Я ее и сам первый раз вижу. Ну, какая-то Bugatti крутая. И вот, пожалуйста, прикинь, просто полмиллиарда рублей машина. А сколько надо зарабатывать, чтобы купить тачку за полмиллиарда?
1: Ну, Тимати, я не знаю, но мне кажется, он там как-то откладывал. Как-то, я не знаю.
0: Да.
1: Может, на проценты там положил. По данным на 21 сентября, Bugatti стоит 483 миллиона рублей.
0: Офигеть просто. Потом тоже вот про концерт это Канье, который... Там уже с официального сайта даже убрали инфу, а агентство говорит, нет, состоится. Эти говорят, нет, не состоится. Потом какое-то американское агентство говорит, нет, состоится. И даты прежние, 10-11, я не знаю, как они успеют это все, даже если сейчас делать, сколотить. Но прикинь вот, я просто задумался вот на месте агентства. Что делать в таком случае? Вот ты типа организовываешь концерт. Продаешь билеты, условно говоря, вносишь там Кане какую-то предоплату, я не знаю, ну, допустим, 1 миллиард рублей. Потом концерт отменяется. Тебе надо возвращать деньги за билеты.

0: Или это Аканья говорит, а предоплата не возвращается. И что делать? А ты на миллиард попал. Ты просто жил-жил себе.
1: Ну так они и замахнулись на такой величины звезду, поэтому так они оправданы. Ну, в смысле,
2: да,
1: риск
2: но
1: понимали,
2: видишь, да. Они понимали риски. Привет, Столяров, подожди, посиди там.
1: Стоит Столяров, фак ю, показывает. Ты детский сад какой.
2: Вообще.
3: Господи. Как дела?
2: Столяров, 0 лет.
3: Офигеть.
1: Тихо, с кофе аккуратно не разлей.
3: С разными девушками.
2: Все, какие девушки?
1: Какие тебе девушки?
2: Это же не твои лайки в соцсетях, которые ты это...
1: Господи, что происходит?
3: Смотрите, какие красивые девушки.
2: Да, привет всем, привет.
3: А чего вы сразу растерялись?
2: Потом да мы не растерялись, его. Мы в эфире вообще-то, Столяров!
3: В прямом федеральном!
2: Мы вообще тут обсуждаем важные вещи!
3: Столяров, за
2: кофе уже. Ходит!
3: Пока.
1: Давай на связи, да, там, пока. Девчонки.
3: Ты погляди, а!
2: Продолжаем серьезные вещи,
1: да, пожалуйста,
2: обсуждать.
1: Да, обсуждать ко мне вас.
2: Они замахнулись на величину. Да, конечно, замахнулись не просто так. Они до этого привезли Эйкона, Флорайду, два раза Джейсона Дерула, кого там, Пола Акинфолда еще там возили. То
1: два,
2: есть,
1: два,
2: у них,
1: два раза Дерула.
2: Они, а у них опыт-то был, типа, и серьезный. По-моему, Кимару они привозили. То есть, после этого, я не думаю, что Канье Вест, типа, сотрудничает с первыми попавшимися, кто там. Ну, нужен какое-то портфолио. И тут вдруг так вот, а что делать реально в таком случае?
1: Все, сухари сушить.
2: Реально? Ну, походу,
1: главное,
2: да.
1: Что не на последние уж деньги, уж я думаю.
2: Не на последний миллиард, не на последние деньги.
1: На предпоследний.
2: То есть это можно две тачки Тимати купить. Ну, в смысле, две тачки, два раза утилизм.
1: Честно говоря, пофигу на Канье Веста. Я вот тут читаю деньги Тимати в этот момент. И смотрю, сколько он налог заплатит транспортный за 1600 лошадиных сил.
2: Сколько?
1: 120 тысяч примерно. Это вообще не то. При том, что утилизбор... Сколько? 200?
2: 224 миллиона. Я хотел сказать просто 200 миллионов.
1: V16 движок.
2: Но там округляешь 24 миллиона. А что значит V16?
1: Ну, это вообще пинцет полный. Типа V8 круто там, а это уже вообще V16.
2: Ну, типа это как у меня процессор с 3D-кэшем. Типа
1: я думаю, только в 6 раз круче.
2: Да?
1: Слушай, а что я хотел спросить-то? А нахрена вот такая тачка?
2: Ну, как, ну, чтоб была... А, ну, все, говорят, Тимати ладно. Коллекционер машин,
1: а,
2: у него там есть.
1: А, коллекционер, все, я просто не знал. Нет, а да. Прикинь, это, наверное, он за ней гонялся там еще.
2: Да, я
1: гонялся,
2: думаю, да.
1: Чтобы заплатить такие деньжищи.
2: Прикинь.
1: Ну, если человек заработал их, что?
2: Блин, вот бы кто-нибудь за мной гонялся тоже, чтобы заплатить такие
1: коллекторы.
2: Деньжищи.
1: Новое радио.

0: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. АО 0+.
1: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста. Эргоферон.
2: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито. С проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: можно забыть.
1: Точка.банк. ао.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Новое радио.

0: Обсуждали мы сегодня морюшко ваше, как вы там морюшко любите, потому что сегодня Всемирный день моря, но звонки особо не попринимали, в общем, как и обычно, но зато почитали комментарии, которые вы пишете, и похихикали, что вот морюшко — это розеточка моя, я там заряжаюсь на весь будущий рабочий год, не могу.
1: Похихикали, замечательный вид отдыха, почему бы и нет? Я же говорил, там all inclusive, там можно ни о чем не думать, реально, переключиться, новые люди, там, знакомства, не знаю.
0: Новых людей сильно достаточно. Я видел фотографии с пляжа летом. Там
1: новые люди. Я езжу за возможностью не думать там ни о чем. Просто вот, типа, отдаться этому отелю полностью. И все. Просто тут вот какой-нибудь отель посмотришь, подмосковный, типа, уехать. Там ночь 30-ка стоит. Но... Тоже как бы это пример. Ну, тоже не дешево.
0: Ну,
1: поэтому
0: да.
1: Думаешь, куда вот поехать. Так что. Главное, что не по подъездам, знаешь, шарятся.
0: Да.
1: Витамином D заряжаются люди.
0: А ты такой, да, человек? Ты сам хихикал над ними, морюшко, а сам-то ездишь постоянно.
1: Я езжу, да, я уже сказал, я признался. Я не фанатею, я в бассейне люблю тусить.
0: Ну, тут тоже, вот, он двойную игру ведет.
1: Да, да. Я и с Артемом ха-хи-хи-ха-ха. Да, как Артем уйдет за дверь, я такой, я, ребята, с вами.
0: Конечно,
1: я
0: морюшко сразу же тоже у него начинается.
1: Да.
0: Ну, то есть у тебя нет года, чтобы ты морюшко не пропускал в целом?
1: Не, я люблю больше погулять, ну, типа, куда-нибудь съездить, посмотреть.
0: Был год, что морюшко ты пропускал?
1: Да, конечно.
0: Когда?
1: Да нет, я, правда, на море редко езжу.
0: Да?
1: Да. Я люблю новую страну какую-нибудь посетить там. Или...
0: Там, где есть море?
1: Да нет. Там есть достопримечательности, история. То есть практически любую.
0: Ну, да.
1: Да, в Самарканд. Замечательно
0: съездил. Вообще, здорово, я бы еще раз съездил. Вообще, и это, прикинь, 2 года назад было, я вообще офигел. Да. 2 года прошло, как мы в Самарканд ездили. А можно нам еще организуйте поездку нам еще в Самарканд ПЖ? Ну, просто так, чтобы мы скатались.
1: Ничего себе, как ты заговорил.
0: А чего? Ну, там было реально здорово. Ты что, там такая дыня была, и такое, и такие арбузы вкусные вообще. Извините меня. И плов, чтобы мы поели тоже. Потому что не тот, который сами сделали на шоу-матче, а вот...
1: А любит ли плов наш гость Алексей Столяров?
0: Да,
1: узнаем через 9 минут.
0: Уже не секрет, кто к нам придет, да, потому что уже все услышали.
1: Любит ли плов Столяров? Наш Столяров.
0: Да.
2: Прогноз погоды на новом радио.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Реклама. Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТ-М-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраум. На новом радио.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1+1, Кирилл Калинин, Райтран на базе нового радио, суперхиты, супернейнки на базе.
3: Пришел Хохотушкин, вообще уже смеется, да, я конечно, не могу не унимать, говорит, что такие грустные все время, знаешь,
2: Я бы просыпался бы в 10, и у меня было бы столько денег, я бы
4: тоже хотел. Давай, Синьор,
3: румяный весь сидит.
4: А у меня микрофон включен, меня слышно, я не слышу себя в уши.
2: Там прибавь, я бы тоже Хохотушкин тогда был,
4: Во-первых, я встал не в 10, а в 9:40. Я уже к вам забежал. Я приехал заранее.
3: Да. Во сколько ты встал?
4: Я встал в 7.
3: Зачем так рано?
2: Ну, накраситься,
3: Понятно, на макияж 30 минут. Завтрак.
4: Маникюр. А мы можем это обсуждать? Или у вас все что?
3: А мы уже это обсуждаем.
4: Да, ну да. В принципе, песни сложно
2: вырежешь. Нужно, во-первых, макияж, а перед этим нужна же репетиция макияжа. Нужно накраситься, проверить, как это будет, потом смыться и еще раз накраситься.
4: И потом смоки-айс себе бахнуть.
3: Да. Поэтому Лешка Столяров смоки-айс сегодня. Ну, ничего, молодец.
2: Смоки-мо.
4: Как у вас дела, ребята?
2: Да плохо. Нормально.
4: Почему плохо?
2: Вот, видишь.
3: Ну, давай спроси еще раз.
4: Как у вас дела, ребята?
3: Нормально.
2: Отвратительно.
4: Почему нормально? Почему отвратительно?
2: Нет, у меня нормально. Я потому что у меня, ну, осень же у всех началась, а я как пил антидепрессанты, так и пью, поэтому у меня нормально.
4: А ты знаешь, что их нельзя пить? А давайте сегодня классную музыку послушаем.
3: Начинается. Давайте свои правила будем устанавливать.
4: Пожалуйста.
3: Когда придем в гости.
2: В смысле нельзя?
4: А давайте сегодня послушаем «Король и Шут».
2: Нет.
3: Леша, а давай, может, ты пойдешь, а?
2: Да.
3: Просто, да и
4: давайте
3: все.
4: А у вас есть чатик вот этот, который раньше
2: есть,
4: был?
2: Есть.
4: Ну, прыгнуть со скалы давайте
3: со
4: послушаем.
3: Скалы. Рыгнуть со скалы.
2: Ой, да. Какие, кстати говоря, Столярова давно не было у нас. Я помню, одно время ты постоянно тут чаще, чем
3: Леха Саша. Леха напомнил, он работал на новом радио, оказывается.
4: Да.
3: Было время.
4: Года 3 назад. А можно говорить тех ведущих до вас?
3: Можно.
4: Да,
3: можно.
4: С Селезневой, Алисы, с Вороновым я работал.
2: Подожди,
4: да.
2: То есть тебе такой сделали офер, типа вот, и ты будешь получать месячный зарплату, типа, обычную, и ты такой, вау.
4: А, да, это для меня было, правда, новое радио.
3: Но это челлендж был, да? То есть, как своеобразный вызов.
4: Ну, типа, да, знаете, как в 5:40 вставать, я как бы вставал так декабрь, потом мы ушли в отпуск, и потом мне написали числа 9 или 6, я не помню, января, и говорят, Алексей, а вы собираетесь выходить из отпуска? Я говорю, да, пожалуй, не поеду, я больше никуда.
2: Видите, то есть, Столяров, он прям как вы, то есть, он тоже со 70 тысяч рублей в месяц работал одно время, поэтому...
3: На один месяц или сколько?
4: Полтора где-то отработал, полтора. И на самом деле зарплата хорошая, коллектив хороший, у вас кухня есть, по спаде, офис, в котором никогда никого нет. Вообще вы единственные люди живые.
2: Там вообще какой-то странный период нового радио был. Там работал Столяров, потом работал Хабиб. Потом
4: Я после них всех. Был после? Ершов, Хабиб, потом я.
2: Ершов, да, Хабиб и это, типа, Хабиб тоже работал, типа, тут
4: пацаны,
2: ходил на работу.
4: И вы вот и то.
3: Теперь
4: какой.
3: Мы, да.
2: Ну, конечно, мы всех подсидели. Я слушал это, думал, так, ну, надо что-то предпринимать, конечно. И просто потом... Да.
3: Леш,
2: ну,
3: что ты принес? Обычно артисты приносят там песни. Кстати,
4: у меня нет песен.
3: Режиссеры, фильмы.
4: Не знаю, я могу вам рассказать, какие у нас были большие в последнее время проекты. Например, мы с Райтрауном снялись в большом проекте одном. Но его не будем обсуждать. А
3: ладно,
4: так у
3: Габарабан
4: нас...
3: не будем уж обсуждать.
4: Да, Габарабан не будем обсуждать.
2: Да, а так мы сняли, было прикольно.
4: А так мы сняли из такого большого, мы сняли космическую экспедицию. Мне кажется, самый крутой проект про космос в России.
2: Ты ездил в космос?
4: Я не могу открыть бутылку просто, извините.
3: Я ему бутылку, которую не открывается, подсунул.
2: А что ж ты хотелось, не можешь открыть? А вы говорили, что мы тут лохи, вот Столяров,
3: он... Блин, он открыл.
2: Это не та бутылка, значит. Это не та, значит.
4: Как хочется пошутить.
2: То мы пытались болгаркой пилить, она не открывалась.
3: Пошути, Леш.
4: Да не буду я, ребят.
2: Что за космическая экспедиция?
3: Расскажи, ты в космос слетал?
4: Да, мы прошли полностью испытания космонавта и поедем, наверное, в 27-м году туда наверх закрывать космическую станцию международную МКС с Олегом Дмитриевичем Кононенко. Он обещал.
2: В смысле,
4: сказал,
2: а ты тут при чем?
4: А я потому что прошел... смотри, есть такая история, что никто до меня в целом...
3: В космос не летал.
2: Не летал, да.
4: Нет.
3: Ну, мне так сказали просто.
2: Из блогеров, видимо.
4: Так, ну давайте ваши шутки. Да.
3: Леша, это юмористическая программа,
4: класса.
3: Я напоминаю.
4: Да понятно, юмор — это когда смешно.
2: Мне просто интересно, как он там... Кому он там умудрился там сесть? Я популярный блогер, там это... вот.
3: Да наплел ты, что, он же балабол.
2: Конечно.
4: Я балабол, как и здесь.
3: Слушай, закрывать, в смысле, МКС закрывается, все?
4: Вы что, вообще, вы слушали, что ли? Конечно, ну, вообще, орбитальной станции есть время эксплуатации. Конечно же, вообще должны были в 26-м году ее закрывать, но говорят, в 27-м или 28-м додержат, потому что, во-первых, ну, очень много денег потрачено. Чтобы вы знали, это самое дорогостоящее изобретение человека за всю историю. Это МКС, Международная космическая станция. Как тебе интересно. Да.
3: Не, правда интересно, расскажи.
2: И на закрытие поедет Столяров. И вести будет Иван Ургант, видимо?
4: Нет, но так нельзя говорить.
3: А чего?
4: А он же...
3: Там не смогли по бабкам договориться.
4: Он запрещен же.
3: Господи, да успокойтесь вы, давай, что там? Значит, летите вы закрывать станцию.
4: Короче, подождите, ну вот.
3: Как говорится, станция закрывается, а рот Столярова нет. Вот ирония.
4: Подождите вы. Говорю, из корреспондентов, из таких людей, кто в СМИ, кроме, да, Юлии Пересиль, которая условно изначально должна была полететь, отбор никто не проходит, потому что это достаточно сложная история. Там психологи по здоровью, многие просто не хотят.
2: Ты психолога прошел?
4: Психолога я очень сложно прошел. Вернее, я его не прошел, надо еще раз проходить. Вот, но в целом это не самое такое принципиальное, потому что мы же не на полгода летим. Да. Из-за этого сказали, что если, конечно же, будет какой-то проект, где нужен будет корреспондент, блогер или еще что-то, ты единственный, не то что первый, ты единственный человек, который как бы...
3: Единственный здоровый блогер, да?
4: Условно. Mm-hmm. Ну, давайте, кто проходил проверку, да.
3: Слушай, так? Какие требования к здоровью?
4: Ой, слушайте, очень страшные. На самом деле там 36 тестов по физическому здоровью, там нужно парашютную подготовку сдавать, там нужно... Mm-hmm. Как тебе интересно-то, а?
2: Нет, ты что, с парашютом прыгал?
4: Да, конечно. Ага. Вот, потом...
2: Конечно. Я же Столяров. Да, я Столяров, посмотрите.
4: Ой, с парашютом. Она прыгала с парашютом.
2: Да?
4: Ксюша прыгала с парашютом.
2: Санек, а ты прыгал с парашютом? А хочешь?
3: А без парашюта хочешь?
4: Да. Ладно, короче, вот. А дальше центрифуга, конечно же, нужно перегрузки испытать.
3: Сколько там? 9G.
4: Ну, говорят, что перед космосом надо прям 8. Вот, потом барокамера тебя поднимает на 5000, это высота Эльбруса примерно, и также до 10000, но 10000 мы еще не проходили. Потом, естественно, психологи, полное здоровье, там УЗИ, все, чего там только нету. Потом...
2: То есть надо испытывать такие же нагрузки, как когда приходит Столяров в гости в эфир, вот такие же перегрузы.
4: Такие же. Это знаешь, что? Потому что мы с ним снимали в шоу, я его душил.
2: Я бы прошел так, что легко в космонавты.
3: Слушай, подожди, ты в центрифуге колбасился в этом?
4: Да, да, да.
3: Ну расскажи, каково это?
4: Это очень круто, на самом деле, многие люди считают, что это то же самое, как на самолете, когда ты делаешь мертвую петлю или бочку, но...
2: Обычная ситуация.
4: Это, да, ну ты же летал, наверное.
2: Да, на Боинге 747, такой, смотри, сейчас свечку сделаем.
3: 400 пассажиров, блин, сюда хотел попробовать.
4: Вот, и это очень странное ощущение, я никогда такого не ощущал, то есть у тебя рука реально тяжелеет. Не то, что ее прижимает, она сама по себе становится тяжелой, то есть это разработка Советского Союза в 80-х годах, это какая-то огромная штука. Она весит там 300 тысяч тонн. Это огромная центрифуга. Не как в фильме, да? Если кто-то смотрел про Юрия Алексеевича Гагарина, когда он такой маленький. А сейчас это огромная штука стоит. И чтобы ее запустить, там чуть ли электроэнергии надо, не как на весь звездный городок.
3: Да, ты че?
4: Да, это очень крутая штука.
2: Да там ты что, там сейчас уже такие технологии.
4: Там технологии реальные.
2: Там как андронный коллайдер. Там
4: Илон Маск отдыхает.
2: Там можно Столярова вот так запустить в андронный коллайдер. Они будут вот так крутиться, стукаться, и новые будут элементы химии.
4: Новые Столяровы будут появляться. Мы так сферы и сделали.
3: Ну, тебе новые... блевать хотелось после центрифуги?
4: Мне блевать
3: главному.
4: Смотрите, в центрифуге не кружится голова. Там создается такое ощущение, что ты как будто бы сидишь на месте, и осевая нагрузка тебе на грудь идет. То есть тебя давит спереди. Из-за того, что там центробежная сила, то, что незнакомо. То, что незнакомо Артему, естественно, что такое центробежная сила. Вот. Тошнит тебя в полет невесомости. Вы знаете, что это такое? Это Ил-76. Это единственная в мире лаборатория такая в воздухе, которая может самолет делать параболу. То есть, условно, он взлетает очень высоко, а потом выключает тягу двигателей и начинает падать.
3: Вы падаете фактически.
4: Фактически падаете,
3: класс,
4: да. Угу. И это происходит на протяжении 20 секунд, и ты там помещение без окон, и ты не ощущаешь... что ты не видишь горизонт, света, ничего, и кажется, что ты просто так, хоп, и взлетел. Это
3: просто стаканчик
4: ощущение.
3: С кофе поехал, да,
4: да?
3: В воздухе.
4: Ну нет, ты весь поехал в воздух, класс. Там все летает, это очень круто.
2: Ну, типа, такое ощущение, как когда ты вот едешь на машине, и там
4: и
2: какая-то
4: на горочке,
2: горка
4: да.
2: резкая, и ты вот так...
3: Так, мы болтаем 10 минут, интересная тема сегодня у Лехи, поэтому давайте перерыв сделаем.
2: Болевать хотелось ли после центрифуги? Это же не трек Габарик и Столярик, поэтому ты как после...
3: Может, его поставим сегодня, Лешка?
2: Покажем, какой ты на самом деле человек.
3: Я в космос полечу.
2: Габарик и Столярик поставишь.
4: Это было в детстве.
3: Ну, да, 3 года назад.
2: Ага. А слушаем тогда трек новый Вани Дмитриевича.
3: Пожалуйста! Здорово, как классно, Ваня, суперский.
4: А можно прыгнуть со скалы?
1: Новые на новом.
2: Прыгай.
1: Ваня Дмитриенко. Почерк.

0: на новом. Алексей Столяров у нас в гостях. Человек, которому пообещали, что он поедет в космос.
1: А прикинь, это пранк реально какой-нибудь. Ну, там ходит, все сдает нормативы.
0: Там же, видишь, ему же, он же и сказал, что там нет окон, там в темноте. Ему типа сделают вид, что он в космос полетел, а на самом деле нет.
2: Вот так выглядит зависть, друзья.
0: А ты расскажешь потом, придешь, как ты в космос полетал, но что типа плоская Земля на самом деле?
2: Это же неправда.
0: Кого? Как неправда?
2: Она плоская. Но я был в Антарктиде, там нет стены. Я был в Австралии, там нет стены.
0: Ага, нет стены. Я смотрел «Игру престолов». Что ты на это скажешь? Там вполне себе есть стена. Что ты хочешь сказать? Они ее придумали.
2: Мне кажется, куда с младшим братом разговариваешь.
1: Нет, он правильно говорит. Так мы же скатывались бы.
2: Конечно.
1: Мы-то ходим по ровной
2: поверхности. А сила притяжения вам что на это?
1: Какая сила притяжения?
0: Ничего. Еще скажи, никакого ночного дозора, не, вообще-то зима близко.
2: И трансформеров тоже нету.
0: Да, не, ну, трансформеров правда нет, а то, что было в «Игре престолов», все на самом деле, если
2: что. Знаете что, я, если честно, немножечко горжусь, потому что я ни одной серии в «Игре престолов» не смотрел.
0: И зря. Я тоже, я посмотрел, типа, год назад.
2: Ну, потому что, мне, вы представляете, сколько времени нужно потратить, чтобы сейчас сесть и 350 сезонов посмотреть по миллиарду...
0: 8 сезонов всего.
2: Всего по 60 серий, да?
1: На что ты тратишь
2: по
1: время?
2: 10. На что я трачу время? На путешествия, на свою семью. Да, именно вот на то, что ты показываешь. У нас же классно, что есть онлайн-трансляция.
1: Я подгадал, когда меня не будут показывать.
2: А, какой ты чертяка.
0: Ну, и ты вот это, поэтому у тебя рука там тяжелая в какой-то момент.
1: Это картошку, я имею в виду, ты любишь пюре.
2: Картошку толчишь, точно.
1: Толчишь.
2: Вот, и я трачу на путешествия, на свою семью, и я считаю, что, мне кажется, три главные вещи в жизни у человека должно быть. Я не знаю, можно ли называть слово на четыре буквы, которые у вас тут
0: комп?
2: Есть. Комп? Нет, не комп. Ты понимаешь, что ты как будто бы психолог, сейчас просто вот все рассказал.
1: Ну, подожди, давай, комп, лада.
2: Лада. И мультики.
1: Четыре буквы, алло.
2: Ладно, хорошо. Короче, я считаю, что главные вещи...
1: Комп, лада, кола.
0: Да.
2: Без сахара.
1: Это идеальный мир Артема.
0: Ну а что? Ну нет.
2: Пиво.
0: Нет, я это еще...
2: Безалкогольное.
0: Ну это еще можно, ладно.
2: Слушайте, не, на самом деле я считаю, что, наверное, три главные вещи у человека вообще это путешествие, еда и секс. Это самые главные вещи, которые должны быть.
0: Он сказал слово «еда».
1: Мы вообще-то по радио.
0: Ты что, ты думаешь?
1: На радио.
2: А нельзя говорить слово «секс»? Я повторю просто.
1: Да можно, давай еще скажи.
2: Ну, короче, я вообще считаю...
3: Папочка, а сто лёс, а сто лилов говорит.
2: Это я расскажу, что Асти не существует.
1: Асти не существует? Я же говорил...
0: Нет, в последнее время создается ощущение, что Арктика не существует.
1: Вот какая ирония, да?
2: Слушайте, а у вас всегда этот поезд мчится под откос?
1: Типа коллективная галлюцинация. Все думали, что какой-то второй есть.
2: Подождите, а кто-нибудь жалуется вообще из
1: Арктики? А нас не слушает никто, Лёх. Поэтому у нас такие гости, как ты. Конечно.
2: Я и думаю, знаешь, они такие говорят, давайте куда-нибудь сходим. Я говорю, давайте, да давайте на новое радио. Я говорю, реально, там вообще ничего. Ну, они говорят, ну, трай-трай.
0: Ну, да. Нет, ну, ты выбрал, конечно, площадку, чтобы рассказать про космос. Никто не услышал. Слышал сейчас этот
2: человек. Согласен, согласен. Слушайте, а вы реально, какого вы вообще места занимаете в рейтинге?
0: Откуда мы знаем? Ты что думаешь, мы это смотрим?
2: А вы, у вас же самый популярный телеграм-канал в одно время был. Так, а нельзя точно называть телеграм-канал, да, наверное?
0: Да господи.
2: Нельзя, да? На запрещеночку наговорили.
1: Когда он успокоится, я не могу.
0: Так это тут, смотри, проблема-то сейчас в том, что твой полет в космос же под вопрос ставится уже.
1: Мы-то здесь остаемся.
0: Ты можешь в целом говорить все, что угодно, как бы.
1: Слушай, а ты не боишься на вот этой хренобазе, которая наполнена топливом доверху, лететь в небо?
2: Знаете что? Мужики, я вот что подумал. Это ладно сейчас, в 2026 году, мы понимаем, что это управляемый взрыв условно, да? То есть, чтобы вы понимали, ракета весит в сухом виде без топлива. Ну, чтобы шутку урайтрауну не дать, сейчас я его обгоню. В сухом виде без топлива весит 30 тонн. Да. Когда она перед стартом, она весит 330 тонн. То есть топливо на 300 тонн там в ней. Угу. Я в шоке был, это чтобы выйти на орбиту.
1: Вот куда все топливо-то делось.
2: Да. И чтобы вы понимали, остается топливо на орбите всего 800 литров.
1: То есть, вообще капля.
2: Вообще капля в море. И давайте на секундочку вернемся на полвека назад, 61-й год, когда Гагарин совершал первый свой полет в космос.
0: Подготовился он сейчас, давайте.
2: Да, 12 апреля, кто не знает. Ну вот, и прикиньте, это ты садишься в штуку, условно, на какую-то... под которой огромное количество взрывчатки. Говорят, ты точно отправишься в космос, там никто еще не был, но ты давай. Я вот думаю, насколько вообще это реальная история? Ну, то есть, первый ли он был или нет? Ну, может быть, кто-то до него летал, и просто не получилось, или еще что-нибудь случилось.
4: Они присылали свои заявки. Они прошли жесткий кастинг. Они прилетали в Москву на прослушивание. Из 5000 их осталось 25. 25 лучших, которые сразятся за победу. Музыкастинг. Время прямых эфиров. С 5 по 9 октября полуфиналы. 12 октября финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй. В 18.00. В прямом эфире нового. Подробности на сайте muz.newradio.ru. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
5: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
6: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Свой дом. Свой огород. Своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
10: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
11: Достаточно знать адрес надежного производителя.
12: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: новом радио. Так, Алексей Столяров у нас сегодня в гостях. Ну, тут сказали поговорить про него, но про него мы уже все знаем, поэтому давай про космос.
1: Нет, ребят,
2: ну давай, чтобы Ксюша не расстраивалась, расскажи, что там нужно.
1: А что нужно про космос?
2: Что про тебя нужно.
1: А что про меня нужно?
2: Только из уважения к Ксюше.
1: Ксюша очень красивая. Если вы кто-то не смотрите прямой эфир, у нас тут две красивые девушки, Елизавета и Ксения. Еще не сестры.
0: И Райт Раун.
2: Сестры.
1: Сестры. Прикольно, да?
0: А ты какой пример сестрам задеваешь?
2: Кому?
0: Сестрам.
1: Сестрам.
0: Все слышат, а ты не слышишь.
2: Расскажи там, да, что нужно, какие инфоповоды, вот это все, быстрее.
1: Хорошо, мы очень много путешествуем, я был на 6 континентах, мы едем ездим в самые страшные места в мире.
0: На Щелковскую?
1: Да, на Щелковскую.
0: Ну, кстати, это не шутка.
1: Я хотел прийти как-то... Ребят, я вам расскажу свою боль, пожалуйста, давай. Все слушатели.
2: Про тот случай.
1: Я пришел со своим треком к ним, они меня отфигачили, а Red Town на середине выключил, сказал, какое же дерьмо.
0: Так и было.
1: Так?
0: Просто, чтобы жители Щелковской на меня сейчас не обиделись, я сам там жил долго, в какой-то момент район Гальянова внесли в топ-5 самых опасных мест в мире.
1: Да, мы хотели снимать про это фильм.
0: Да, и там приезжали американцы, реально гуляли по Гальянову и говорили, я сейчас хожу по самому опасному месту в мире.
1: Да, мы тоже хотели это снять, потому что я тоже... Ну, часто ищешь рейтинг самый опасный, самый страшный, и хоп, там выходит
0: Гальянова.
1: Я такой думаю, это что такое? Я Лизе сразу пишу, говорю, Лиза, надо проверить. Я говорю, кто поедет туда? То есть я не знаю, жители Гальянова.
0: Ты не решился все-таки.
1: Я не решился, потому что, ну, ребят, я уже 8 лет в Москве, сами понимаете.
0: Ну, конечно.
1: Вот, как бы, а сам я из Санкт-Петербурга, поэтому, ну, куда? Да.
2: Когда тебя спрашивают, где ты был 8 лет, ты же в Москве. Так, что еще? Что еще? Докидывай, да.
1: Да, смотрите.
2: Суперпроекты невероятные.
1: Потом самые высокие вершины всего мира мы взяли. У нас мы готовимся к большим проектам, такие как хотим очень исследовать Бермудский треугольник. Например, очень хотим его снять.
2: Что знаешь про Бермудский треугольник?
1: Знаешь,
2: правда это или миф?
1: Не знаю, кто это может тебе сказать?
0: Подожди, он думает, что Земля круглая. О чем там?
1: Подождите, я не знаю, я уверен, что Земля круглая. А стали бы тогда в кабинетах географии делать круглые глобусы?
0: Ну, чтобы запутать тебя.
1: Нет, чтобы запутать нас всех.
0: Да?
1: Ну, конечно.
0: Тогда да. Ну, сейчас, кстати, начинают. Мы читали новость на днях, что отказываются от этой карты Меркатора, которая типа, что там Африка и Гренландия одинаковые по размеру.
1: Давайте,
0: решили...
1: очень интересно, конечно. А вы знали, что, например...
2: Хамло какое.
0: Вообще ужас.
2: Так, знали ли мы что?
1: Смотри, вот на карте, если взять Россию, она же очень большая.
0: Да.
1: И если ее поместить на масштаб Африки, то она меньше, чем Африка.
0: Да не меньше.
1: Меньше.
0: Ты перепутал с Гренландией.
1: Меньше. А Гренландия очень огромная, ребят. Вот вам интересный факт, о котором вам не все скажут.
0: Не все. Ладно, куда ты ездишь? Какие экспедиции?
1: Давайте. Спасибо большое, Артем, что ты спросил интересный вопрос. Мы поедем на остров Змей, мы поедем на экспедицию по Амазонке, самая длинная река и полноводная в мире. Ну, потому что некоторые думают, что это Нил, но это неправда. Потом я хочу снять про 3 пирамиды, которые в Египте. Вы знаете, что в 3 пирамидах одновременно было меньше людей, чем в космосе? Не понимаете, да?
2: Сложная формулировка.
1: Смотрите, 3 пирамиды, которые в созвездии... Да. Да так нельзя.
0: Я сказал,
1: это
0: я не успел. Пирамиды,
1: радио.
0: Я сказал же. Ты как услышал?
1: 3 пирамиды, ребят.
2: Господи.
1: 3 пирамиды, в них было...
2: Какой еще
0: амиды?
1: Итак, поехали. Вот, в них было меньше людей, чем в космосе.
0: В смысле, на данный момент?
1: На данный момент. То есть людей получали допуск, которые могут во все 3 пирамиды зайти, да? Но их было меньше, чем людей в космосе. Понимаете?
0: Офигенный факт.
2: Типа в пирамиды нельзя заходить?
1: Да, но только в одну. Вот эту Зизу или Зази, вот это вот можно.
2: А в Зизу? В Зизу можно заходить, да?
0: Офигенный факт, Лёха. Смотри, получается, люди, которые были внутри вот этих мыльных
2: внутри
0: пузырей,
2: Зизы.
0: Внутри вот этих мыльных пузырей было меньше, чем в космосе.
2: Ну ты когда съездишь, обязательно покажи Зизу.
0: Да.
2: Это самое. В Гизе, блин, а не в Зизе. Зизе топ, это группа такая. Лёх, спасибо, что ты приходишь. Это класс, расход.
1: Ребят, если честно, я так всегда счастлив, когда иду на новое радио, понимаю, что здесь можно расслабиться и кайфовать. Это очень круто, на самом деле.
2: Да.
1: Ой, ну вот, дальше поехали.
2: Поехали.
1: Дальше поехали.
2: Зизой разобрались. Что
1: я
2: дальше?
1: Хочу на очень сильно на остров Ратманово. Знаете, что...
2: Остров Ратманово, кто не знает.
0: Конечно.
1: Ну, вы знаете, реально?
2: Нет. Мы ну, это конечно, мы нет, не знаем.
1: Смотрите, короче, вы знали, что граница между Россией и Америкой всего 3 километра разница?
2: Да, да, это мы слышали, да.
1: Ну вот, между...
2: То есть там прям видно практически.
1: Да, я хочу на этот остров снять большой выпуск про это, потому что многие жители нашего мира и нашей страны не знают об этом.
0: Угу.
1: Как же...
0: Действуй.
1: Что тебя может удивить, кроме какого-нибудь, не знаю, смурфика?
2: Что Kanye West приедет. Вот единственное, что его может удивить.
1: Нереально.
0: Но что? Ну нет, если ты реально в космос полетишь, я
2: чуть-чуть офигею. Полетит, мы,
1: вот если я полечу в космос, ты вот скажешь в прямом эфире, вот Столяров вообще красава.
0: Да я и без этого скажу.
1: Давай.
0: Столяров нормальный, ну не так прям, чтоб супер тип, но пойдет.
1: Ну пойдет. Это мы дружим 3 года,
0: господа. Да нет, красава, красава, нормально. Столяров двигается, видно, что я выгорел в таком...
2: Через минуту бы, да.
0: Да, через минуту, как только на улицу вышел бы.
1: Подождите, а вот как вы думаете, почему человек выгорает?
0: Ну, потому что он занимается тем, чем не хочет заниматься.
1: То есть ты занимаешься тем, чем ты не хочешь
0: наоборот,
1: заниматься?
0: Наоборот, я поэтому
2: нет,
0: и не выгораю.
2: На радио он не выгорает. Да. У него не затыкается рот
0: я
2: вообще.
0: Я выгораю, когда
2: года
0: я выхожу на улицу.
2: Уже.
0: Я сразу же
1: ты
0: типа
1: не
0: такой,
1: людей?
0: О, нет.
2: Ну, не твои... Он считает, что люди отстой.
0: Я вообще такого не говорил.
2: Всегда это говоришь правда. Каждый день.
1: Он, когда микрофон выключается, говорит, вот эти люди достали,
0: я
1: конечно.
0: Я просто асоциальный человек, отшельник.
1: Слушай, а ты поставишь сегодня Киша?
0: Да.
1: Прыгнуть со скалы?
0: Нет.
1: Почему?
0: Да прыгай, я же, если хочешь, пожалуйста.
2: Если это вопрос, то да. Делай, конечно.
1: Я очень
0: а
1: хочу.
0: Ты поставишь Киша, прыгнуть со скалы, давай, и он, оп.
1: Короче, на самом деле, если честно, я же всегда занимался спортом, да, долгое когда-то. Время снимал, да, когда-то снимал про это блог, и на самом деле я так дико... На самом деле, если честно, я же всегда занимался спортом, да, долгое когда-то. Время снимал, да, когда-то снимал про это блог, и на самом деле я так дико счастлив, что я стал снимать путешествия.

0: Кода Столяров все-таки смотрит видео это до конца, 30 интересных фактов перед сном. Я потому что засыпаю под них, а Столяров все-таки досматривает, видимо.
1: А знаете, что надо проверить? Не 2 километра, а 2 метра, по-моему. 2 километра ну, многовато, что-то потом.
2: Ну, немножко есть разница, конечно.
1: Да, но я объясню.
2: Сейчас на Камчатке люди офигели, что они на 2 км уехали.
1: На 2 метра. Ребят, знаете еще, что самое прикольное? Мы когда снимали ролик про это, говорили, что действительно, там же есть вот эти вот, знаешь, там кадастровые положения, там все это же четко по GPS измеряют. И реально говорят, что сдвинулись улицы очень сильные, люди условно живут не там.
2: То есть все время человек на работу ходил, приходит, а нет ее, она нет в 2 километрах.
0: Да.
2: Блин, не хотелось бы
0: это
2: так.
0: Это повезло еще, что время начали, перестали на зимнее переводить. Там
1: а вы знали,
0: тогда
1: что 9 часов разница, что это самый дальний регион нашей страны с Чукоткой вместе?
0: Были
1: и вы
0: предположения.
1: Знаете, что, и вы знаете, что когда у них Новый год, у нас всего 3 часа дня?
0: Были предположения.
1: А вы знаете, что у них 29 непотухших вулканов постоянно извергаются? А вы знаете, что если, например...
2: Выключай,
1: а вы знаете, если у них произойдет извержение, то это будет равно вообще как царь бомбы 2 раза. А вы знали, что царь бомбы это самая большая...
3: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок. Fresh Talk. Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
4: Не пропусти Fresh Talk.
3: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
5: Подвиг богатырский победой славен, а дело доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
6: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели ЗП в ВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЗСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах.
10: Сладкий вкус малины.
9: Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зивер, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
11: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, и схожу в кино я за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
14: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
15: Мир. Каждый день в твоих руках.
16: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
17: Представьте. Теплое море. Внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.
18: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк».

0: Федеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Новое радио.

0: и Рэй Траум.
1: Столярову передайте, что его контент сейчас в 100-500 раз интереснее и качественнее, чем то, что он снимал 2-3 года назад, так держать.
2: Спасибо! Приятные комментарии, наконец-то, в чатике «Новое радио».
1: Ну, учитывая, что человек до сих пор использует фразу 100-500 раз, это, наверное, что-то там... Тебя знали еще, когда ты только начинал вообще делать.
3: А вы что-то имеете против плюс 100-500?
1: Нет.
3: Вы что, против Адама Морона что-то имеете против?
1: Адама Морона.
3: А что не так?
4: Спрашивают действительно важные вещи. Ты не боишься копытнуться, когда полетишь в космос?
3: Да. Слушайте, я не боюсь копытнуться.
4: Спасибо, как... Дмитрий, за вопрос.
3: Да. Да, Дмитрий, потрясающий вопрос. Очень хорошо слово «копытнуться».
4: Ну, я чуть-чуть приукрасил, там немножко по-другому написано.
1: Да.
3: Короче, на самом деле, часто задают этот вопрос, и, если честно, мне кажется, это настолько крутое ощущение, представляете, отправиться в космос.
4: Ну да.
3: Но вы бы полетели? Я да.
4: Да нет.
1: Но...
4: А у нас мы по времени там не
1: получаем. Если бесплатно...
3: Ну, конечно.
1: Да можно было бы.
3: Не, ну а так у тебя что, есть 1,5 миллиарда рублей?
1: Нет, я-то рипнулся бы точно в полете. Ну, типа, во-первых...
3: Вы слышите, как он говорит, рипнулся? Братан, мы живем вообще в России.
4: Двинул кони, говори нормально.
3: Двинул кони.
4: Конечно.
3: Да. Рипнулся он там.
1: Рипнул. Я просто не хотел говорить слово «подох».
3: Хорошее русское слово.
1: Ну, я хотел как-то помягче.
3: Короче, если вкратце, конечно же, это огромная мечта. Вы представляете, вообще с космоса увидеть Землю. Я когда спрашивал космонавтов, говорю, как это... Как это? Они говорят, это что-то невероятное. Космос.
4: Когда ты видел в школе глобус, а она вот.
1: Она плоская.
3: И ты такой, будь здоров. Правду говорит.
1: И там стена стоит.
3: Да, и это невероятное ощущение. А еще, знаете, что...
4: Давай, любопытный факт.
3: Да, любопытный факт. Вы знаете, что скафандр, в котором они выходят в космосе, весит 120 килограммов?
4: Нифига себе.
3: Не, серьезно, без шуток.
4: Да, ну, ладно.
1: Прикинь, Кирилл,
3: вам вообще
1: ты...
3: все равно?
4: Нет, я в шоке сижу.
3: Не, ну как двигаться в такой штуке? Мы просто когда проходили в тренажере, типа на земле тренажер под водой делают. И у меня 2 часа был эксперимент, и они сразу сказали, такие, говорят, Столяров точно через 15
1: минут. Они тебя под воду на 2 часа опустили, чтобы ты помолчал хотя бы 2 часа.
3: А там нельзя молчать, там ты постоянно по
4: громкости. Ты там не молчал.
3: Да нельзя молчать там, потому что... Там скафандр.
4: Прикинь, он в космосе. А вот, ребят, еще любопытный факт, кстати, летает.
3: Как же сложно с вами, там скафандр, и там надо разговаривать.
1: Вот тебе подготовка к космосу.
4: Про Камчатку, слышали?
1: Реальная центрифуга, не то, что ты проходил там.
3: Это реально психологический эксперимент.
1: Конечно.
3: Почему, я и думаю, почему они записывают за нами?
1: Да.
3: Ну так вот, и ты в бассейне, в этом 100-килограммовом скафандре выполняешь различного рода... Различного рода упражнения. Ну, что вы понимали, ребят, вы сейчас вообще-то недооцениваете Роскосмос.
4: Он летит в космос.
1: Мы недооцениваем тебя.
3: Это Роскосмосом посчастливился. Короче, вот, и Роскосмос, потрясающая компания, они, у них есть, представляете, МКС натуральную величину в звездном городке, который опускается в бассейн. Вы могли себе представить?
4: Какого она размера примерно?
3: Полномасштабного. Вот такого.
4: Такого размера?
3: Один сегмент, как ваша вся эта студия.
4: Ничего себе.
1: Ну нет, это круто. Нет, учитывая, что прям такая подготовка
3: прям
1: идется.
3: Прям такая. Это... И Роскосмос потрясающая компания с точки зрения... Вы опять выключили? А нет, вы не выключили.
1: Нет,
3: спасибо,
1: а есть ощущение, что они просто Столярова хотят в космос отправить, потому что
4: и
1: он тут всем
4: там
1: надоел, да. Его хотят просто туда Марс колонизировать.
3: Это
1: отправить.
3: Твои фантазии. Мне
1: ну, а тебе бы сказали сейчас, поедешь Марс колонизировать. Ты подказался?
3: Вот да. Вопрос
4: и
3: хороший.
4: Так, сегодня колонизирую Марс. Погнали!
3: А говорят, что ты не вернешься.
1: И там Столяров и Никитос его вот с этой пришел.
4: Вдвоем.
3: Мы называем это шапка бобра.
1: Да, вот это, вдвоем они.
3: Слушайте,
1: там.
3: А вы знаете, что на самом деле вот лунная...
4: Ой, уже минуту не было любопытных фактов.
1: Да. Давай.
3: Лунная программа, которая вот есть, сейчас Роскосмосом разрабатывается, там ракета, ну, чтобы вы понимали, насколько это серьезно, на Луну полететь не так просто. И вот эта ракета, которая должна отправить наших космонавтов на ракету, вот именно
1: она
3: так...
1: Она летит
3: вот,
1: очень быстро.
3: Она больше в 12 раз, чем обычная ракета. Вы понимаете вообще это?
1: Я примерно
3: представляю. Правда. Ну, понимаете, 300 тонн топлива, там, значит, 10 раз умножить. Быстренько. Рэд Раунд, давай.
1: Ну, на сколько надо умножить?
3: На 100.
1: Почему на 100?
3: Потому что 100 раз.
4: А потому что 100 ляров.
1: А.
3: Все.
1: Да. Я так понял, все, что ты из подготовки в космонавта запомнил, это только интересные факты, которые тебе, ну, понадобятся в космосе.
4: На самом деле, это неимоверно круто, правда, мы
3: спасибо
4: за тебя рады.
3: Большое.
4: Реально, человек летит туда, в небо, в космос.
1: Ты прикинь, реально, он выйдет такой в космосе, будет вот так.
4: Да.
1: Как Дрейк.
4: Еду
3: вот. Блин, а можете, пожалуйста, ребят, если кто-то сейчас слушает радио, запарьтесь и зайдите в онлайн-трансляцию. Рэд Раунд просто сошел с ума, и мне кажется, посмотрите на него.
4: Он показывает Столярова в невесомости.
3: Ребят, а у вас есть одно желание? Ну, у меня, то есть. Есть желание?
4: Что, у вас есть одно желание, у меня, то есть.
3: Ну, у меня... Вы когда-нибудь можете исполнить желание?
4: Когда-нибудь можем. Вот вернешься с космоса.
3: Пожалуйста, сегодня можете
1: сделать... Он сейчас скажет киш поставить.
3: Да.
4: А ты тоже фан киша, что ли?
3: Я не то, что фан киша, просто по радио вы запускаете, кроме Вани Дмитренко, ну...
4: А что, какие-то претензии к Ване Дмитренко, что ли?
3: Не, Ваня Дмитренко топ, я его люблю вообще безумно.
4: Смотри, ты любишь Ваню?
3: Да. Очень.
4: Можешь рассказать об этом.
3: Вань, ты безумный красавчик, если честно. Собрать Лужники в 20 лет, это невероятно. Я знаком с этим парнем в 15 лет. Как же неинтересно говорить сейчас Рад Траун.
1: Нет, ты говоришь, что
3: Венера, Юпитер, это так... Круто!
1: Ты говоришь, Ваня что Дмитриенко. У нас помимо Вани, что-то Ваня Дмитриенко, ну смотри, вот у нас ключевой артист Мари Краймбрери.
3: Краймбрери самая лучшая певица в мире. А вы знаете, что они ссорились с Рад Трауном?
4: Любопытный факт про Мари Краймбрери.
3: Да, Мари Краймбрери, ну, во-первых, она фантастическая девушка, она пела у нас, она как бы саундтрек нашим отношениям с Верой, она пела в нашем предложении. Она и во всех наших видосах участвует.
4: Первая брачная ночь круто. Тоже пела.
1: Да.
3: Ну, нет, там Дава был.
4: А девчонки были?
3: Нет.
4: Ой, Лёшка, какой же ты веселый парень. Дай бог тебе здоровья. Он правда такой, он реально и в жизни. Да, вот, то есть, да, эфир так же
3: сидел. А сейчас что не жизнь, это и есть жизнь.
1: Жизнь — это tag life, это твой struggle, ты должен...
3: Почему он говорит так много иностранных слов?
1: Твой struggle.
3: А у нас еще будет, да, эфир выход?
1: Нет, уже все.
3: Нет? Пожалуйста.
4: Поэтому после космоса. Когда ты летишь?
3: Да ну сказали никогда. Ну, шутка. 27-28 год.
4: Это же не скоро. Ты же придешь до этого момента.
3: Да, наверное, нет. Вот ну, такие пожалуйста. Приятные ребята. А слушайте, а вы долго будете еще работать на новом радио?
4: Слушай, пока не выгонят нас.
3: А у вас вообще до какого года контракт?
4: Контракт? А у нас, ну, у нас бессрочный.
1: Там такой контракт, да, он типа продлевается.
3: Ну типа вы пока в рейтингах, да?
1: Откуда мы, я не знаю.
3: Вы держитесь пока? Да.
4: Ну, пока, ну, мы не уволили же, вот сидим тут.
3: Блин,
4: ну, может, после этого эфира...
1: Понимаешь, для нас рейтинги это любовь слушателей.
3: Слушайте, а можете вам вопрос задать?
4: Давай.
3: А какой у вас самый жесткий скандал был здесь? Ну, вы что-то точно бахнули?
4: Да, как-то? Конечно, были. Ну, мы, наверное, раз. В эфире, наверное, не будем рассказывать.
3: Ну, расскажите, о чем?
4: Слушай, ну, мы...
3: понятно.
4: Были небольшие недомолвки с артистами, когда они обижались на что-то.
3: Ну, Мари Краймбрери обижали.
4: В основном на слова Артема, да, я нет, естественно. Я больше разруливал. Ну, вот, и они обидятся и сидят вдвоем. Насупившись, а я вытягиваю.
3: А что, например? Ну, что-нибудь, какую-нибудь сплетнюху?
4: Ну, давай про Седокова расскажем.
3: Хорош, про Седокова,
1: да,
3: давайте.
1: Да мы же уже это даже рассказывали.
4: А в эфире рассказывали?
1: Да, я думаю, да.
3: Ну, можете еще раз.
1: Да, блин, да нет,
3: ну,
1: давай не будем.
3: Ну, расскажите, ну, пожалуйста.
1: Я бы сейчас так уже не сказал.
3: Ну, пожалуйста, ну, скажи, что ты
1: мы
3: сказал.
1: Мы тебе за эфиром расскажем.
3: Ну, расскажи, что
4: ты хочешь в эфире, чтобы мы
3: это рассказали? Ну, интересно. Насколько Артем ужасный человек.
4: И вот приходит, короче, ну ладно, приходит Анна Седокова. И Артем, короче, прикинь, ее вот так, как на духу говорит.
0: Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
8: Что лучше? Квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
9: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.

0: Магнитогорске час дня. Новое радио.
1: Казалось бы, к хорошему быстро привыкаешь, но вот мне как-то все равно тяжеловато вставать в такое время и появляться здесь, но вот Вадим вроде завтра появится, а пока что я, Дмитрий Лапиков, у микрофона. Классного тебе дня!

0: Тестостерон. Это не лечится. И да, даже сказать нечего, просто хочется обсудить. Ленивый только сегодня утром не написал, не сказал, что Тимати заплатил рекордные для России 244 миллиона рублей утильсбора за Бугатти. Я быстренько решил посчитать, это значит, надо у нас 20 миллионов в месяц зарабатывать, либо 677 тысяч в день, либо... Ну, по 28 тысяч рублей в час. Я думаю, что вот Саша Аникин рядом со мной. Саш, ну, 28 тысяч рублей в час. Мне кажется, вообще вполне... Ну, 30-ку... Ну, ладно, 20, да? 20 тысяч в час. Короче, продолжаем. Я не придумал еще тему. Обязательно с этим вернусь, но немного позже.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. 1+1.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
2: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
3: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.

0: Ростовом.
1: Всем привет, это Даня Нилетто. Слушайте прямо сейчас мою новую свежую песню «Ментоловая». Песня либо про машину, либо про девушку. Решать вам. Прямо сейчас, на новом радио.

супер новинка от Нилетто, ментоловая песня про машину или девушку, как он сказал сам. Я так и не понял, надо будет переслушать еще раз. Кстати, Нилетто же приходил к нам на этой неделе в 1+1. Если ты не слышал, все это можно переслушать в прекрасном приложении Radio Hub, который можно скачать на свой мобильный телефон. Ну ладно, не об этом, раз уж заговорили про деньги, про то, сколько там Тимати потратил на утильсбор. 244 миллиона рублей, я напомню. Это половина стоимости его новой Бугатти. Но так вот, возник вопрос, а на что ты потратил свои первые накопленные деньги, свою первую вот сумму? Возник вопрос, а на что ты потратил свои первые накопленные деньги, свою первую вот сумму, какую-то весомую,

0: Запад, кстати, зубы – это дорого. Неважно, ты лечишь их или лечишь по-другому, например, ставишь брекеты. В общем, все это недешево. Настя пишет: первая моя весомая трата была эта поездка в Турцию с подругой. Мы тогда обе работали все лето, чтобы позволить себе недельку. Тур обошелся в 80 тысяч рублей с человека. Еще взяли по 500 долларов на всякие экскурсии. До сих пор одно из самых ярких воспоминаний. Ну, слушайте, да, это неплохо. Хороший отпуск. Ну вот, не знаю, просто на что-то же каждый из нас копит. Хочется больше денег отложить и купить. И не всегда это просто квартира, ну это вообще заоблачная машина. Ну еще окей. Может быть, правда, это отдых. Может быть, это что-то из интерьерных штук. Может быть, это прыжок с парашютом, например. Короче, на что ты потратил первые серьезные деньги в своей жизни? На девушку. Ну, на девушку, ну, тут это неправильно считать. Машину кто-то купил, отпуск, лучшая трата денег на психолога. Это Вова написал. Вова, окей, хорошо. Не будем вдаваться в подробности. Короче, деньги. Сегодня у нас будет вечером токсичный четверг, а сегодня с утра у нас меркантильный четверг. Вот, вообще, полный набор. Сегодня же четверг, да, все верно. А то я просто запутался, работаю третий день подряд не в свое время. Ну и мне начинает это нравиться все больше и больше. В общем, классного тебе рабочего дня. Тему знаешь, где найти, написать тоже. Очень жду.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама. Реклама.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров, вкусов, пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября ЦСКА Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
3: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой типоразмер.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.
9: На мой

0: важных музыкальных событий.
1: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
1: Музыкальные скоростя.
0: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
1: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
0: Новое радио.

0: Это Geysers Brothers, русская рулетка. Мы обсуждаем сегодня тему денег. На что ты потратил свои первые накопления, или, может быть, не первые, но какую-то весомую сумму? Мне очень нравятся старички в чате, которые пишут, что молодому человеку подарила Nokia 8820, например. Или купил Siemens C65 за 3500. Siemens C65, он вышел в 2004 году, напомню. Такой маленький, синий-серый. Ну, это прям, это древность уже на сегодняшний-то день. Оплатила первый год обучения в универе. В 11 классе купила себе кроссовки Nike. 10 тысяч собирала в 2010 году. А это ого-го, какие деньги. Фисташки. О, вот фисташки, это где конфеты Ferrero Rocher, также примерно. Короче, пиши в наших соцсетях, совсем скоро почитаю еще больше.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: Магнитогорске 2. Новое радио.
1: Мы все ближе и ближе к выходным. Четверг уже на календаре. Дмитрий Лапиков у микрофона. И я посмотрел сегодня из праздников-то, например, День Болливуда. Знаешь, какой факт рандомный? Недавно видел Митхуна Чакраборти. Вот. Такие дела. Классного тебе рабочего дня.

Маршмеллоу, тот самый, который выступал в маске долгое время, потом открылся, ну и популярность свою не растерял. Ладно, не об этом сейчас, а о миндале и фисташках. Это одна из самых крупных трат наших слушателей. Ты не понимаешь, о чем идет речь, я сейчас объясню. Тема, которую сегодня обсуждаем, на что ты потратил свои накопления. Первые, не первые, самые крупные. Кто-то покупал кроссовки в 11 классе, кто-то купил первый телефон, кто-то вот как раз покупал себе фисташки, потому что это дорого. Я говорю, еще конфеты Ferrero Rocher. А, еще знаешь в этом списке что? Малина в шоколаде. Она столько лет существует и до сих пор не подешевела. Что за цены по 800-900 рублей? Я не понимаю. К вопросу о квартирах вообще даже не будем возвращаться, потому что я нашел новость, например, недавнюю. Москвичу придется откладывать всю зарплату больше 12 лет, чтобы купить квартиру. Всю зарплату, это считается типа 184 тысячи рублей. И квартиры, ну, с ценой там 27 миллионов. 12 лет! О чем речь вообще?

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Город не ждет. И тормоза тоже.
7: В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

Lost Frequencies in My Bones, или же Феликс Делат, бельгийский диджей, ему 32 года, и он на сцене уже лет 12-то точно, даже больше, просто 12 лет назад вышел его первый прям громкий хит. Ну да ладно, мы обсуждаем сегодня кэш. Как обычно, одна из любимых тем – деньги. На что ты потратил свои первые накопления? У нас были варианты – кроссовки, телефоны. Кто-то купил машину, но это прям исключение. Кто-то купил миндаль, фисташки. Вот это я уже понимаю, больше похоже на правду. Мне понравилась еще одна версия. Сырок Б.Ю. Александров. Вот точно, кстати, сырки стоят, ну, типа, один сырок 100 рублей. Он размером стал еще меньше. А цена откуда такая? Ну да ладно, есть еще истории. Молодому человеку купила костюм Adidas, который потом украли рабочие рядом строящегося дома. Жили на первом этаже, костюм висел на балконе, который был не застеклен. Вот так и все. Вот и... Да, с первой премии, помню, купила музыкальный центр с караоке. Пели пару месяцев, надоел. Было 16 лет, первая покупка кроссовки Reebok розового цвета, полностью замшевый. На следующий день прошел ливень, который превратил их в мочалку. Проносила я их еще неделю, потом стало стыдно в них ходить. Вот это обидно, кстати, так долго копить, и потом все. Я помню, белые кеды тоже себе купил. И поцарапал их на второй день. Просто вот камень какой-то был под ногами, пнул, и там такая царапина, которая все уже. Ну, больше они никогда не станут такими прекрасными. Не где-то сбоку, а прям носок. И мне было так обидно. Деньги потрачены впустую. Первую зарплату Ирина пишет, а это были для меня весомые тогда. Деньги потратил на подарок молодому человеку. Купила ему золотой зажим для галстука. Теперь он мой муж и одаривает меня. Считаю, отличное вложение сделала. Вот это правильно. А то бывает, потратишься на каких-нибудь непонятных. Кстати, многие парни, видимо, обиженные, пишут нам о том, что я потратил все накопления на девушку. Ну и вообще об этих деньгах не надо жалеть. Мы как-то про другое немного говорим. Как себя порадовали. А вот это вот я потратил. Ну и что? Забудь и отпусти. Я, кстати, знаете, какую новость сегодня видел? Как чувак подал на своего друга в суд. Он занял у него денег, точнее, бывший друг занял денег, 150 тысяч рублей вроде бы. Сроки все прошли, парень просто заскринил переписку, нанял юриста, пошел в суд, и в суде ему сказали, да, окей, вообще, ты прав. Вот такие дела. Ладно, вернемся к теме немного позже. Пиши свои истории в наши социальные сети, я их обязательно озвучу.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.

0: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
0: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, Горск, Сакар.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
0: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: Новое радио.

0: Шура, отшумели летние дожди. У меня часто спрашивают, а сколько тебе лет, слушатели? Вот мы с этим треком ровесники. Пока что все новости, движемся в финал часа и услышимся уже в следующем. Классного тебе рабочего дня.
1: Реклама. Реклама.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
7: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог, 53. Телефон 490432.
9: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условия приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог, 53.
10: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
11: Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.

0: Радиотачка.ру. В Магнитогорске 3. Новое радио.
1: Оказывается, так летит время быстро, когда ты в эфире днем, в будний день. Дмитрий Лапиков у микрофона, по-прежнему здесь, по-прежнему с тобой. Отличного тебе и продуктивного рабочего дня. С нас суперхиты и суперновинки, как обычно.

0: Я не понял, почему у нас обсуждение трат ушло в какие-то воспоминания, ретроспективу, кто какой телефон свой первый покупал. Но нет, конечно, вы можете написать и вспомнить, но расскажите, на что потратили свои накопления. Первые, не первые, самые большие, небольшие, машины, квартира, я не знаю, путешествие, тур, подарок близким. В общем, пишите в наши социальные сети, чуть позже обязательно озвучу.
1: Новое радио и Вельвет Мьюзик.

0: Реклама. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
3: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинас. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
5: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
6: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
8: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: скоро вернусь. По мировой статистике люди пользуются чаще самолетом. Ну, конечно, сравнивать странно. Все-таки поезда зачастую это для коротких поездок, самолеты так или иначе для дальних перелетов. Но Жень Трофимов и это продумал. Поезда сейчас послушали, самолеты, наверное, будут чуточку позже. Но трек-то есть. Классного тебе рабочего дня. Мы продолжаем.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 496633. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Ф. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.
14: Услышь весь район,
15: новое — это

0: Магнитогорске 4. Новое радио.
1: В ближайшие 20 минут услышим Оскара, елку, Нюши, градуса, а начнем этот час с мото. Меня зовут Дмитрий Лапиков, я желаю тебе продуктивного рабочего дня и делай громче.

0: Новости из мира туризма. Значит, попался скриншот в соцсетях. Москвичам предлагают улететь в Египет по цене поездки на такси. И там действительно скриншот, значит, перелет Москва, Шарм-эш-Шейх, 1147 рублей. Скидка 96%, до этого билет стоил 28 700. Я когда такое вижу, вот на самом деле, признаюсь, не тревожник, но сразу впадаю в ступор и ищу подвох, потому что как мог билет стоить 28 тысяч, а сейчас стоит 1100, при том, что у нас зачастую в самолетах овербукинг, все куда-то летят, места не хватает, а здесь за такие деньги предлагают билет. Мы сегодня тем более обсуждаем тему, на что ты потратил свои накопления. Первые, не первые, либо твоя крупная покупка, либо ты что-то долго копил. И у многих это был отдых. Там на неделю уходили, ну, приличные суммы, приходилось поработать. Здесь, если еще и обратно за такие деньги улететь, ну, какие 1100 рублей в Египет? Вот веришь ты в это или не очень, как и я? Напиши, пожалуйста, и свою историю тоже к нам в комменты закинь. Обязательно прочту.
1: Новое радио и Zion Music представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит глав

0: Мусор. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире нового.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-Профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал-Профиль-М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень – время выгодных предложений. Фирменных магазинов.

0: лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 23 сентября по 6 октября. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 8. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.

0: Всем привет! На связи мы, группа Five Star Family.
1: Слушайте наш совместный трек с Фарго «Перемотай».
2: И вспоминайте лучшие моменты жизни на волнах Нового Радио.

Эти треки были новыми, когда нового еще... Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. АО 0+.
1: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
0: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: поставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Midnight Sky, это Майли Сайрус, которая, кстати, уже не Сайрус-то, конфликт с отцом и все такое. У меня вот написано Майли Сайрус, должно быть просто Майли. Вспоминается мне случай недавний, как у девушки в соцсетях, которая Илон Масковская соцсеть, был никнейм Майли с 2011 года. Она там забросила ее в 2019, выкладывала какие-то пацанские цитаты, все такое. И с ней никак не связались, а просто забрали никнейм. Все, к чему я тебе это рассказал, я сам не знаю, просто вот вспомнился мне этот факт. Мы сегодня обсуждаем с тобой тему, на что ты потратил свои накопления. Первый раз, не первый, долго копил, квартира, Ферреро-Роше, фисташки, все что угодно, сырки Био Александров. Ну, в общем, ты понимаешь, серьезные взрослые траты. Заходи в наш соцсети, пиши обязательно. Я, тем более, здесь ненадолго еще остаюсь. Вот. Дмитрий Лапик, если что, за старшего вместо Вадима. Пиши обязательно. Скоро услышимся.
1: Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнея с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
8: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
9: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни.
8: Застройщик ООО СЗ «Трест М-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
1: Новое радио.

0: Магнитогорске 5. Новое радио.
1: И в ближайшие 20 минут суперхиты и суперновинки будут без пауз и рекламы. Дмитрий Лапиков с тобой по-прежнему. Желаю отличного рабочего дня и делай громче.

0: Sweet Summer Nights. То, что мы не скоро почувствуем, если ты, конечно, в отпуск не собираешься. Напомню, до Нового года осталось 98 дней вообще-то. Это Филатов, Кэррис и Деннис Фёрст. Я помню еще их трек Give It Away. Шикарный был. Ну и продолжаем дальше.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
2: И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают.

0: Ви на YouTube, ВК Видео и Рутюб Нового Радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама. Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-притяжение.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
6: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
10: 20-66-66.

One Last Time. Это ремикс на трек LP. Кстати, LP певица, голос ее знаком абсолютно каждому. Зовут ее Лаура или Лора Пергалицци. И самый интересный факт, меня он всегда удивляет, насколько большим может быть разброс. По одним данным, она родилась в 1981 году, по другим — в 1968 году. А как так может быть, что 13 лет разницы и все? 45 ли ей лет или нет? Ну, в общем, ладно. Короче, сегодня мы обсуждаем твои накопления, точнее, траты по когда-то накопленным деньгам. Ну, может быть, в студенчестве, может быть, нет. Кто что покупал? Мне понравились ваши ностальгические вайбы. По-другому я назвать это не могу. По поводу телефонов первых. Кто покупал Siemens, кто Nokia, кто Motorola? Я помню, мой первый телефон был Motorola C350. Мне его батя подарил. Ну, он был, правда, конечно, бэушный после него. Ну да ладно, он был крутым и с цветным экраном уже. А потом кто-то покупал себе музыкальные центры. Это, кстати, тоже очень круто. А, ребят, кто разбирается в системах 5.1, в колонках Tannoy, напишите мне, пожалуйста. Особенно реставраторы. Кто вообще за Tannoy шарит? Короче, ладно, не об этом речь. Кто-то телефоны, кто-то машину копил. Мы обсуждали, на что ты потратил свои сбережения. Самые вот запоминающиеся траты были. Конечно, фисташки и миндаль — это топ-1 сегодня, но историй много, истории классные. Я просто вспомнил о том, что меньше чем через полчаса начнется высшая лига. Макс Астахов и не Роман Емельянов сегодня, а Эвелина Малинкина. И я-то уйду. И все, попрощаюсь с тобой до субботы, поэтому в субботу будет новая тема, будут новые обсуждения, а вот эти, чтобы в стороне не оставить, ну, как-то мы с тобой хотя бы затронули, ну, и обсуждали нормально. В общем, пока не прощаюсь, но просто напоминаю о дальнейшем. Программе. Ну, и, конечно же, супер.

0: реклама.
1: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я. За спасибо.
0: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
2: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах.
3: Сладкий вкус малины на двоих.
2: Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зивер, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: Это «Крем-сода» и их суперхит «Атомы». На этой ноте я с тобой и буду прощаться. Дмитрий Лапиков был в эфире. 3 дня подряд, кстати. Несмотря на то, что я вообще-то по выходным работаю, за эти 3 дня Вадим Данилин восстановился. Я в этом уверен, потому что завтра он появится. Небольшой спойлер для фанатов. Ну а мы с тобой услышимся в субботу утром, поэтому всех, кто поддерживал, жду выходные. Поболтаем уже там. Ну а пока оставляю тебя в компании суперхитов, суперновинок, конечно же, и в следующем часе не забудь, высшая лига. Узнаешь, кто на вершине, а кто покинул наш топ-чарт. Все, пока-пока и удачного тебе дня.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 9, плюс 11 градусов. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень – время выгодных предложений. В фирменных магазинах яйцо столовое С2 Ситна всего 5 90 копеек за штуку. Незаменимый продукт для вашего стола. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 23 сентября по 6 октября. Ситна – свое, родное, свежее.
5: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНЕС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Зеленый лог 53.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супена-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Ну что, всем привет, всем здравствуйте, это лучший хит-парад в мире, высшая лига, и с вами я, Макс Астахов, и, конечно же, она, человек-мечтатель, та, которая все еще верит в пухососов, Эвелина Валинкина!
1: Я надеялась, что мы это оставили и забыли, и больше никогда не будем меня попрекать, но мне нравится твое «конечно же она», в смысле «конечно же».
0: Но ты уже так часто здесь мелькаешь, что тебя как будто бы даже ждут, но
1: как
0: я точно жду.
1: Уже пора начать готовиться, да?
0: Уже пора, да. Но работается, как работается. У нас двадцатка наших прекрасных артистов и песен, и начнем мы с 20-го места. А там, кстати, By India, Чо, Мод и их нейросетевое шаде, которое в одном шаге от вылета, потому что на этой неделе они потеряли две строчки. А по новостям у нас вот следующее. Короче, By India выложил, что он участвует в какой-то премии, там, хит года, коллаб года. И на самом деле, мне кажется, что в этом году благодаря Шаде, Индия, Чо и Мод могут получить вообще все награды всевозможных премий.
1: Но это будет заслуженно, потому что они гремели все лето. Из каждого утюга немножечко это, конечно, уже начинало в какой-то момент подбешивать чуть-чуть. Но зато по ним можно отслеживать, что бабье лето уже точно закончилось, что осень пришла, потому что 20-е место говорит о том, что нам нужно перенастраивать наш хит-парад на более что-то вот такое философское, лиричное, грустное. Скоро будет.
0: Как думаешь, вот самая лучшая премия «Новое радио Эворд» заберут они что-то там?
1: Ну, кто знает, так загадывать. Голосуйте, чтобы что-нибудь туда. Ага.
0: Голосуйте, а мы слушаем Шаде. 20.

0: Рубрика «Высшая лига».
1: Окей, шаде послушали, значит, пора двигаться дальше. На 19 месте тоже минус 2 строчки на этой неделе. Да что же происходит? Почему людям перестает нравиться эти треки? Тим Белорусских у нас со своими мыслями припарковался, но он уже подготовился и готовит новый тречок, который выйдет совсем скоро. Трек называется «В округе». И у меня, на самом деле, удивляет. Вот Тим Белорусских не ведет свои социальные сети от слова совсем. Раз в 2 недели появляется, что-то вкидывает и уходит. А любовь-то остается?
2: Так и надо. Он загадка. Понимаешь, ты хочешь ее разгадать. Ты заходишь в 2 раза больше, чем мог бы, потому что тебе интересно, а вдруг именно сегодня он что-то выложил. Да, это так работает. Это не твои 154 поста за секунду.
1: Согласен. Эвелина шарит. Скоро и курсы начнет продавать. 19.

0: Высшая лига.
1: Если вдруг вы не знали, то лето закончилось. Ну вот, это прям официальное обращение. Лето, все. Но его можно продлить за деньги, за бумажные. Именно так сделала Клава Кока, которая у нас на 18-м месте вместе с Джонни, с их песней «Журавли». Они поднимаются все выше и выше. И вот плюс одна строчка в чарте. Короче, Клава Кока уехала куда-то в жаркую страну. Она там участвует, видимо, в каком-то реалити. Тащит свою команду. Там они будут сочинять музыку. Там они будут снимать клип. А сейчас она монтирует какой-то свой клип удаленно. Короче, жизнь артиста, она очень интересная. Ты можешь находиться где угодно и заниматься все тем же любимым делом.
2: Мне больше нравится, что она сейчас в жаркой стране. Вот это то, чему действительно можно позавидовать.
1: Ты бы могла работать в жаркой стране?
2: Да, конечно. Я уже давно прошу, чтобы у нас открыли филиал нового радио где-нибудь у океана. Почему-то никто меня не слушает.
1: А начальство, пожалуйста, прислушайтесь.
2: На Пхукете, например.
0: 18 место.

0: Высшая лига.
1: Так, на 17 месте у нас притаился следующий артист. Он, кстати, не тихий, он очень звонкий с треком.
2: У тебя что, ключи от каламбур, что где-то тут завалялись?
1: Ла-ла-ла-ла-ла, да. С треком «Красота» он поднимается выше, плюс 3 строчки на этой неделе. И вот на 17 месте припарковался. Кстати, вот сейчас в социальных сетях, да и вообще в артистическом мире, сейчас же распространена такая история с рок-звучанием. Как будто хип-хоп многим поднадоел, и они снова возвращаются.
2: Тише. Ты говоришь, что человек в очень широких штанах.
1: Да.
2: Еще и черного цвета кожи. Хип-хопом поднадоел.
1: И вот все пытаются что-то там откусить от рок-истории. Юли Савичевой недавно вот досталось. Ее закомментировали просто, даже не знаю, до какого момента. Я даже видел видеообращение к ней различных учителей, что приходи к нам, мы тебя научим. Так, отстаньте от Юли Савичевой. Она, во-первых, легенда. И просто Звонкий недавно рассуждал на эту тему. Это не мои мысли о том, что хип-хоп поднадоел. Это Звонкий так сказал, хотя вот он тоже любит эту историю. А твои штаны когда-нибудь станут уже? Я просто так интересуюсь, Вилли.
2: Когда-нибудь достану. Ты давай-ка поменьше внимания моим штанам.
0: 17.

0: Высшая лига.
1: Если в поисковике вбить группу «Добро», то там появятся очень интересные запросы. О запросах чуть позже, а сейчас они у нас находятся на 16-м месте. Пацаны летят вниз, минус 3 строчки на этой неделе, но 8 недель в чарте. Так вот, к запросу. Там следующее я откопал. Это популярный запрос. Кто-то написал «Группа Добро». Это братья-близнецы или нет? А что пишет Google на эту тему? О составе группы. Это два родных брата, Иван и Михаил. Они не близнецы, так как родились в разные годы, как минимум. А как можно вот пацанов перепутать?
2: Они реально очень похожи.
1: Да?
2: Да. Возможно, у меня минус 2, и поэтому у меня вообще, в принципе, люди все плюс-минус похожи. Но они прям очень похожи друг
1: на друга. Мне нравится, что ты умеешь усложнять себе жизнь. Вот, например, прямо сейчас мы сидим в полной темноте, потому что Эвелина такая, так вайбой, не включай свет.
2: Да, я еще эти же в очках, которые абсолютно к зрению никакого отношения не имеют. Это очки, которые еще немножечко с таким тонированным эффектом, но для стиля. Да, на улице нет солнца, и что?

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центра» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
8: 20 66 66.
9: На море.

0: radio.ru.
1: Ребята, мы продолжаем. Вы слушаете хит-парад «Высшая лига». Не переживайте, Макс Астахов на месте.
2: Не переживают они там вообще никто,
1: они между очень прочим. Переживают. Не думайте, что это вот я тут, да, королева бала. Вообще нет, я тут на птичьих правах.
2: А ты была когда-нибудь в школе королевой бала?
1: Ну, ты с ума сошел.
2: Почему?
1: Ну, это... Я же когда училась, еще не модно были все эти Black Lives Matters. Тогда какие королевы бала?
2: Окей. Не знаю, мне кажется, Мари Крамбрери в своей школе по-любому была хотя бы разочек королевой бала. А вот ее песня на 15-м месте называется «Давай не ждать». Она, знаешь, амбассадор стабильности. Она ни вверх, ни вниз. Она сохраняет свою позицию уже вторую неделю подряд. Кстати, к себе друзья когда-нибудь дарили какой-нибудь классный подарок? Если да, то что это было?
1: Ну, вообще все, что мне дарят, очень классно.
2: А она не любит раскрывать
1: как
2: секретики.
1: Как все так обтекаемо.
2: Да, просто я посмотрел социальные сети Мари, там наш любимый диджей, который играет у нас здесь.
1: Хаслер!
2: Да, он, команда, получается, подарила Мари чехол. Просто на телефон.
1: Очень
2: просто
1: хорошо.
2: Со своей фоткой. И вот теперь каждый раз, когда Мария фоткается в отражении, там вот пацаны из ее группы и Хаслер.
1: Очень хорошо, очень оригинально.
0: 15-е место.

0: Высшая лига.
1: Кто-то поднимается наверх, кто-то опускается вниз, кто-то сохраняет нейтралитет, а Биарвульф со своим Фениксом сейчас падает на 4 строчки, но, видимо, для того, чтобы возродиться из пепла. А как тебе Биарвульф в целом? Последние треки, которые у нее выходили.
2: Я вообще могу сказать, что я поражена и удивлена ее трудоспособностью. Потому что я как не зайду в соцсети, у меня каждый раз новый рилс с анонсом нового трека. И новый, и новый, и новый, и новый. Я думаю, родная.
1: Мы старые, не успели послушать.
2: Конечно, да? Поэтому восхищаюсь.
1: Да, она еще и по концертам рассекает. Вот недавно была впервые с большими концертами в Казахстане. Там ее тепло встретили, и в целом все было хорошо. Была в Казахстане?
2: Нет, но я планирую это исправить.
1: Авиакомпании, свяжитесь с нами, пожалуйста, отправьте нас в Казахстан.
2: Мне чисто эконом нормально будет.
1: Я тоже больше не претендую.
0: 14 место.

0: Высшая лига.
1: Ну, а прямо сейчас будет рассказывать про этого артиста полностью Вильям Малинкина, потому что это Халифлейм, это Айова, это Доуз, это трек «Ловлю», плюс три строчки на этой неделе наверх, три недели в этом чарте, и он приходил к нам на съемки в...
2: Шоу «Чей трек?»
1: Что было?
2: Он очень смешной. Там, правда, много забавных моментов. Зачем я буду пересказывать, если вам просто скажу, идите-ка посмотрите на Ютубе, на ВК, на Рутубе, где угодно. Я, Никита Никитин, Райт Раунд, Калинин, Холли Флейм. Смешно.
1: А чей трек все-таки?
2: Вот, смотрите. 13.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь выходное.
0: Новое. Да, это новое выходное.

0: а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
3: День рождения Муз-ТВ. 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита.

0: простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

0: банк.ру. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun and Sun.
2: Новый выпуск журнала Psychologist. Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Где суперхиты? У нас в чарте.
7: Стильно.
6: Где суперновинки? У нас в чарте.
7: Занятно.
6: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
7: И немного тревожно.
6: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
7: Чудненько.
6: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
7: Еще непонятно, но очень интересно.
6: Так кто сегодня в чарте?
7: Терминатор.
6: Узнаешь в пятницу в 17:00.
7: Попробуйте, вдруг прокатит.
6: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
7: Поехали.
5: 16+.

0: Всем привет, всем здравствуйте. Здесь снова мы, Макс Астахов и Велин Малинкина. Это высшая лига. Кстати, мы прямо сейчас остановились на 12 месте. Тут у нас и Джонни, тут и Федук. И лето, я говорил, что официально закончилось. Они почему-то его продолжают. И даже не за деньги, а абсолютно бесплатно. Потому что их тречок падает целых на 5 строчек, но 15 недель в нашем чарте. Это ли не успех?
1: А я тебе говорила в самом начале, что сейчас все летние треки будут потихонечку падать вниз. И это логично. Да, товарищи артисты, пишите осенние, нам надо.
0: Тут Федук недавно написал следующий пост. Хочется написать саундтрек какому-нибудь большому фильму, позвать на продакшн Салуки и навалить рэпа.
1: Жестко ждем.
0: Мне кажется, что это, знаешь, небольшое предсказание. Видимо, они над чем-то уже работают.
1: Возможно, они уже все сделали. Возможно, уже даже смонтировали, и это просто начало прогрева.
0: Об этом я не думал, но мне кажется, ты права.
2: 12-е.

0: Высшая лига.
1: За Федуком и Джонни, точнее перед ними, притаились Вань Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна на 11-м месте с тречком «Отражение». Вообще, на самом деле, достаточно необычная коллаборация. Вань Дмитриенко собирает и хип-хоп-артистов, и других разных жанров. Будем за ними следить и наблюдать. Тем более, что Мальбек недавно рассказал, что завершают они работу над новым альбомом, чтобы совсем скоро мы все могли его услышать.
2: Мне кажется, что у них все шансы дойти до первого места, потому что 3 недели в чарте и целых 3 позиции сразу набирают за неделю. Ну, я топлю за них.
0: 11-е место.
3: Знаешь,

0: Высшая лига.
1: А у группы «Градусы», между прочим, самый настоящий праздник. Ну, во-первых, они на золотой середине. Это 10-е место. Их трек «На ресницах» уже 14 недель в нашем чарте. Да, на 2 строчки ниже, чем было на прошлой неделе, но пару дней назад буквально у Романа Пашкова, это солист группы, был день рождения.
2: Поздравляем, получается. Я в таких случаях, когда не успеваю вовремя поздравить, не использую формулировку с прошедшим.
1: С настоящим?
2: С наступившим. С наступившим днем рождения.
1: А можно еще какой-нибудь лайфхак? Вот типа, чтобы не желать счастья, здоровья, а что еще можно вкинуть?
2: Нет, в нашем возрасте счастье, здоровье обязательно.
1: Роман, поднимаю эту шляпу за вас.
0: Десятое.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 9, плюс 11 градусов. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
8: Застройщик ООО СЗ «Трест М-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Заявки в «Новый век» по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50.
9: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
10: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
12: Новое.

0: Мы продолжаем ваш любимый хит-парад «Высшая лига». Евелина Малинкина зовут меня, напротив меня очаровательный Макс Астахов.
1: Очаровательный.
0: Очень мило, да?
1: Да. Как и следующая наша исполнительница, она периодически тоже такая милая. Девятое место — Мэри Гу, настоящая. Вот она как ракета несется наверх. Плюс 3 строчки на этой неделе. И вот недавно в своих социальных сетях Маша выложила видео с надписью «Вдруг вы забыли, какой день?» А знаешь, какой день был?
0: Какой? День дня?
1: А, день дня, да. Там она в платье свадебном. Там он в пиджаке, в костюме. Короче, 18 сентября 2024 года они сыграли свадьбу. И теперь уже, получается, как 2 года, они, Маша, жена.
0: А это как, ситцевая, деревянная? Как она называется?
1: Ой, я не секу пока что в этой истории. Я боюсь, что когда я начну понимать, то я пойму, что я старый.
0: Скоро.
1: Угу, может быть. Но мне нравится, как Маша переобулась. Помнишь, вот песня «Невеста»? Там она: «Я не хочу быть твоей невестой. Я хочу быть богатой и известной». А сейчас что получится?
0: А и потому богатая? Что она уже богатая и известная. И вот следующий шаг. И жена.
1: Все последовательно.
2: Девятое.

0: Высшая лига.
1: Вы хотели, вы просили, лет проводили, драма наконец-таки наступила. Восьмое место, лирик, аутентичный, трещок поднимается на три ступеньки наверх, но это не главное, потому что он выпускает новый трек «Без тебя», и в своих социальных сетях лирик своим томным, очаровательным голосом спросил своих слушателей, фанатов, фанаток следующий вопрос задал им. Жалели ли вы когда-нибудь, что написали любимому человеку письмо и не отправили его?
2: А ты что ерничаешь-то? У всех было. Все хотя бы раз в жизни страдали из-за неразделенной любви.
1: Не, страдать-то страдали, а писать письмо и не отправляли.
2: Ну ладно, возможно, там какой-то художественный ход сделан.
1: Лирический герой, как это говорится.
2: Извините.
0: Восьмое место.

0: Не, ну тут, я считаю, надо прям звонить конкретно человеку. Звонить, потому что седьмое место, Акмаль, любовная, а там по новостям, что было на этой неделе. А наш специальный агент Аникин может рассказать. Но так как ты близко с ним общаешься, можешь сказать, что случилось у Акмаля.
1: Акмаль женился. Причем мне казалось, что он уже давным-давно женат. Мне очень нравится их пара. Они настолько гармоничны с Сашей. Но он только сейчас женился. У ребят была невероятной красоты свадьба. Они сняли какой-то там замок, дворец, особняк, да, усадьбу в Питере. Тема, соответственно, была вся вот такая около 19 века. Дамы в пышных платьях, мужчины все на смокингах. Очень красивая свадьба. Сразу захотелось, ну, чего-то вроде замуж.
0: Наш гостевой продюсер Аникин сиял там. На самом деле, ребята 9 месяцев назад расписались, а вот торжество провели только сейчас. Ну, было красиво, было вкусно. Ну и любовно слушаем прямо сейчас.
2: Седьмое место.

0: Высшая лига.
1: Так, мы приближаемся к первым местам, все ближе и ближе, напряжение нарастает, чтобы мы знали, кто же там. А на шестом расположилась Айова с песней «Мы». Так вот, Катя недавно путешествовала по Китаю, и она написала следующее. «Китай состоялся, если к тебе присматривалась полиция, если прогонял тебя охранник с частной территории, а ты делал вид, что не понимаешь, чтобы отфоткать остатки пленки, Китай состоялся, по ее мнению, если ты жестко торговался с китайцами, они в ответ еще плюсом тебе подарков надарили, потому что, видимо, торг уважают». У тебя как вот с торгом, Эвелина?
2: Не, я скорее тот человек, которого вы можете развести. Я как-то в Турции купила в 5 раз дороже рахат лукум, чем все его покупают.
1: Я слышал эту историю.
2: При том, что я была уверена, что я вообще-то какую-то скидку сейчас оформила себе, поэтому торговаться это не ко мне. Цыгане, вот все люди, которые вот хотят кого-то развести, вам ко мне, но я поэтому из дома-то и не выхожу.
1: А у нас Айова и мы.
0: Шестое место.

0: Высшая лига.
1: Ой, продолжаю удивляться тому, что на следующем треке написано сразу несколько имен. Это трек «Бриллиант», а карточка артиста — это Артик и Асти и «Сивиль» отдельно.
2: Мне очень нравится. Это какая-то хохма. Нет, но это «Сивиль», она уже не просто часть группы Артик и Асти, она уже давным-давно как солистка прекрасно себя чувствует. Но забавно, что вот здесь Артик и Асти и «Сивиль». То есть получается, по сути, Артик, «Сивиль», «Сивиль».
1: Получается так.
2: Ну, ребус какой-то, шарада, пазл, кубик, рубек.
1: А мне вот нравится, ко мне в гости Тони недавно приходил, и я еще в социальных сетях видел, что у них, между прочим, заведено общаться записочками.
2: Очень мило.
1: Кто-то куда-то уходит, оставляет записочку, и, видимо, вот они поддерживают такую теплоту своих отношений. И я восхищен, мне нравится, очень романтично. Слушаем «Бриллиант».
0: Пятое место.

0: Высшая лига.
1: А если честно, когда впервые я увидел невероятное афро Эвелины, я подумал, что она вдохновилась этой артисткой. Зиверт, трек «Газ» у нас на 4-м месте. А это, оказывается, у нее свои такие, да?
2: Вот это хохмач. Ну, вообще, ну, молодец, мальчонка.
1: А, кстати, по новостям у Зиверта, у нее совсем скоро состоится, а именно 3 октября, ее здоровенное шоу, которое называется «Где-то в ретро» в Санкт-Петербурге. И на самом деле я первый раз вижу, чтобы на концерте был дресс-код. Так вот, Зиверт объявила о дресс-коде. Дресс-код называется «Ретро», и это может быть любая интерпретация. Людей, которые идут на концерт. Там пишет: вдохновляйтесь разными ретро-эпохами и помните, что праздник мы создаем сами, каждый из нас, и артисты, и гости.
2: Один раз в жизни мне удалось побывать на ее шоу, и я могу вас уверить в том, что это очень красочно и очень красиво. У Зиверт потрясающий вкус, поэтому, мне кажется, будет супер.
0: 4-е место.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Высшая лига.
1: Как говорится, Бог любит троицу, и поэтому на третьем месте у нас Gayazov Brothers с их новинкой «Санта-Лючия». Парни теряют одну строчку на этой неделе, но это вообще не важно, потому что их становится трое. Недавно Тимур Gayazov рассказал, что у него и у его жены будет ребенок, и это какая-то невероятная новость. Там был пост, он написал следующее. В эту минуту мы ждем лингвини с морепродуктами, окончание ремонта в квартире и нашего малыша. Но малыша, конечно, ждем больше всего на свете. Вау.
2: Я даже не знаю, что сказать. Все последние треки, все последние артисты, у нас что, какой-то хит-парад, кто более милый? И как это объяснять?
0: Три.

0: впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 30 сентября в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
3: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20-66-66.
7: Новое.
8: Это
9: вот это.
10: На тебя золото, золото.
11: Хоть ты моя золото, золото.
12: Новое радио.

0: финишная прямая, друзья. Мы подобрались практически к самой вершине. Хит-парад «Высшая лига» продолжается. Макс Астахов,
1: Эвелин Малинкина. И, конечно же, Баста и «Моя Мишель» на второй строчке всей этой истории. Трек «Если я буду танцевать» поднимается все выше и выше, хотя он всего 6 недель в нашем хит-параде, а 3 строчки на этой неделе забрал. Кстати, новость очень необычная. «Моя Мишель», видимо, после этого успеха, а может, они и готовили давным-давно эту коллаборацию, но будет фит с инстасамкой.
0: Рандом. Как столкнулись эти астероиды?
1: Не знаю, но вселенная иногда удивляет нас снова и снова. А Баста и «Моя Мишель» как будто бы за последнее время стали уже классикой, поэтому слушаем.
2: Второе место.

0: Высшая лига.
1: Мы наконец-таки добрались до первого места.
2: Подожди. А как правильно, добрались или добрались?
1: А скажи, как правильно?
2: А я откуда? Я вообще, у меня русский не родной. Я просто каждый
1: раз... Давай на твоем.
2: Ты путаешь.
1: Так, это сейчас для Эвелины и для ее родственников, а для всех остальных на первом месте у нас Сергей Лазарев, Полин Гагарина, трек «Happy End». И вот ребята тоже придерживаются принципа «стабильность» — признак мастерства, потому что вторую неделю подряд они завершают наш хит-парад «Высшая лига». 15 недель в нашем чарте, и это хорошо. Это даже не просто хорошо, это великолепно. Ладно, не буду затягивать. Вот прекрасный трек специально для вас. «Happy End».

0: Ребята, это был хит-парад «Высшая лига». Я себя чувствую здесь все увереннее и увереннее. Меня начинает это пугать. Но не переживайте, Роман Александрович скоро вернется и свое законное место, естественно, займет.
1: Макс Стахов, Эвелин Малинкина. Всем

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Эльман.
3: Хочу внимание больше на себя обратить. Выйти на сцену в шахтах сложнее, чем попасть на фабрику звезд в Москве.
0: Самое яркое воспоминание из детства.
3: Много раз забирали в полицию.
0: Сколько денег нужно минимум вложить в артиста?
3: 30-50 миллионов.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+. Реклама.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додумери. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додупицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана.

0: один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime». Специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пао Совкомбанк. Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Я знаю, что ты мне сейчас можешь не поверить, но я скажу правду. Азизам в переводе с арабского «дорогуша». А кого мы величаем дорогушей? Правильно. И ждем ее очень-очень скоро, уже через 10 минут, Вилент на новом радио. Ну, а остальное дорогуша расскажет. Сегодня токсичный четверг, соответственно, предвкушение очевидно. Красивого вечера.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 9, плюс 11 градусов. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. Реклама.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

0: Поехали, ура! Вы слушаете новое радио Вилент, меня зовут Ави, со мной, как всегда, мистер Усишкин. Угу. Ну что, наконец-то, мой любимый день недели, день мести, да, расплаты.
1: Обычно же вторник был.
0: Что?
1: Все. Я...
0: У кого вторник был?
1: Нет, все.
0: Ага. Так, значит, у нас сегодня токсичный четверг. Я напоминаю, что это такое. Это день, когда мы делимся всем тем, что нас бесит, не нравится, раздражает, выводит из себя. И это может быть все, что угодно. Начиная от погоды, заканчивая тем самым вашим одноклассником, который был тише воды, ниже травы, а сейчас он почему-то миллиардер, а вы вот подбиваете, хватит ли вам 1000 рублей до зарплаты. Это все принимается, все сюда. Я начну, конечно же. Итак, мой вопрос к людям, которые живут на втором этаже. Зачем вам лифт? Объясните мне, пожалуйста. Я живу на 18-м. И, как правило, когда... Ну вот, я уже жаловалась на то, что у меня рейтинг в такси стал хуже, потому что, скорее всего, ожидания. У нас в доме абсолютно 3 максимально отвратительных лифта. Во-первых, ты никогда, если тебе нужен грузовой, нет никакой логики, чтобы понять, как его вызвать. Он всегда где-то. Это чудо, что ты можешь его выловить. Во-вторых...
1: Ты знаешь, я вот парирую немного. Я живу в двухэтажной квартире, и мне иногда лифта не хватает.
0: Со второго этажа на первый?
1: Да.
0: Мы только начали. Ты уверен, что ты вот прям со старта хочешь испортить? Да. Мне испортить ничего не надо, понимаешь?
1: Ладно.
0: И значит, у нас лифт, он такой, ты можешь в него зайти, нажать, он не будет закрывать двери, нужно вот немножечко попрыгать, ну вот там пару танцев с бубном, чтобы он поехал. Он едет очень хаотично, то быстро, то медленно. Мне вообще кажется, что ему реально 2 понедельника осталось, и нам всем тоже, потому что иногда он останавливается так, что ты думаешь, ну, в шахту так в шахту. Да. Собственно, а почему бы и нет? И вот, когда ты едешь с 18-го, соответственно, ты по всем этажам, вот кто когда-то вызывает лифт, ты вот всех собираешь. На втором этаже вам лифт зачем? Объясните мне.
1: Ты знаешь, а люди, которые живут на втором этаже, они тоже иногда напрягаются, потому что, ну, диван ему надо принести раз в 5-летку, а квитанция за использование лифтом приходит каждый месяц.
0: Какая квитанция за использование лифта?
1: Ну, платежка.
0: Платежка на лифт?
1: Конечно, она есть.
0: У меня есть платежка на лифт.
1: 100% ты платишь за лифт, за его эксплуатацию, а то и за замену даже.
0: Надо пересмотреть, за что, да, я еще плачу, я сейчас еще до этого закопаюсь тоже, на что такие бабки. Просто наш лифт, он очень медленно останавливается, очень медленно открывает двери. Ты когда с кем-то едешь, тебе вот он уже остановился, и ты стоишь, тебе неловко прощаться.
1: Представь, что ты едешь в кабриолете по Лос-Анджелесу на медленной скорости и смотришь, как по сторонам вот твои соседи газеты. Вот
0: это
1: ловят.
0: Не лифт в Красногорске, это не одно и то же. Нет, они на втором этаже. Да ты быстрее спустишься, поднимешься, спустишься, чем ты будешь ждать эту махину.
1: Соглашусь, но, опять же, холодильник на горбу тоже как-то иногда надо.

0: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым «Антонимы» на новом радио.
1: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто что-то.

0: Так, дальше, значит, Андрей пишет: Эви, прикинь, что, везут пассажирку, она говорит выключить вас. Я послал ее, а вас люблю. Я надеюсь, вы ее еще и высадили где-нибудь в поле под дождем.
1: И тоже высушили.
0: Взяли моду, не нравится им.
1: Кстати, вот по поводу истории с Андреем. У меня сегодня история была: заезжаю я во вкусный точку за кофеечком.
0: Ну, а ты там больше ничего и не берешь никогда.
1: Да, у меня акции там. Вот, если акции нет, это не мой товар, ты же знаешь. Так вот, ну и паркую, чтобы там пока... То есть все пошукать. Раз, поравнялся со мной Volkswagen желтенький. Я думаю, к добру. Так вот, опускается стекло, я тоже опускаю. Привет новому радио. Я такой, вау, да. Ну, нифига себе. Ну, говорю, спасибо. Он такой, слушаю. Я говорю, ну, круто, все. Ну, и, значит, разъезжаемся. Потом встречаемся на светофоре неподалеку. Опять опускаю стекло, говорю, там, а как узнал? Ты, говорит, вот усам. Представь себе, да. Привет Калине, Эви, дорогуша.
0: Вообще-то сначала должен был мне передать эфир.
1: Наверное, так и было.
0: Каком, почему Калине?
1: Ну, потому что я же Калинина больше люблю.
0: Почему все лавры всегда Калинину уходят?
1: Ну, вот так вот история пересказа.
0: Почему его вообще... А вот Калинина хоть раз в жизни кто-нибудь хейтил? Мне кажется, самый страшный хейт в его сторону, что у него...
1: Посмотри, он в Красногорском парке, там на него Рома Зверь наезжает всю дорогу.
0: Это там не Рома Зверь. Это Рома Зверь, это солист группы Звери, а там вообще-то группа Животные.
1: А, это какой-то Animals?
0: Это другой
1: Animals.
0: Вообще.
1: Помню,
0: как разве Рома Зверь, чтобы ты что, там группа Животные. Это там, наверное, какой-нибудь Витя Животное на него наезжал.
1: Понял.
0: Как ты вообще мог подумать? Все совпадения, они же абсолютно случайны.
1: Сейчас бы поставить группу Nazareth We Are Animals, но ее никто бы не узнал.
0: Ничего, не расстраивайся.
1: А я вот поплачу чуть-чуть.
0: А,
1: Тактичный четверг или какой
0: поплачь,
1: сегодня?
0: Поплачь, будет супер.
1: Хорошо. А я взрослый мужчина, где хочу, там и плачу.
0: Можешь начинать прямо сейчас? Ладошки
1: плачу,
0: подставить?
1: Обрати внимание, да. Все-таки ударение на первый слог.
0: Можно я буду плакать, а ты будешь платить?
1: Можно.
0: Нужно.
1: All
0: ты
1: right.
0: Что у нас? Ты слова все перепутал?
1: Договорились.
0: Мужчина должен.
1: А, вот, это я приосанился сразу, конечно.

0: Значит, хочу сердечно поблагодарить человека под псевдонимом Дмитрий Геннадий за то, что подарил моему миру такое слово, как четвергусик.
1: Четвергусик вообще супер, да.
0: Он, значит, тут нам передает приветы и говорит, что он очень рад, что в четвергусик я в своем обычном режиме злой Мегеры. И я даже не оскорбляюсь, потому что мне очень это нравится. Да, хотя бы один день такой должен быть. Я вам напоминаю, что вы можете писать все то, что вас бесит. Мы все это обсудим. Сергей пишет, время падения в лифте с 18-го в шахту примерно 1,9 секунд.
1: Да нет, это как суперскоростной какой-то там гиперзвуковой.
0: Я бы пригласила вас в гости.
1: Сила притяжения не такая, она 1,9.
0: Нет, наш лифт, он реально будет там, он даже если упадет, мне кажется, ты просто еще успеешь выйти. Вот так сам раздвинуть двери и вскарабкаться. Почему-то там очень плохой. Все жалуются, но мне нравится, что мне ничего не надо для этого делать. Что в моем доме есть злые люди, которые сами ругаются между собой, а я просто наблюдаю за этим. От меня ничего не требуется. Что-то не работает, там уже все порешено. Короче, мы сегодня обсуждаем следующее. И, конечно же, есть предыстория к этому всему. Я сегодня влюбилась, ну, примерно минут на 23. Вот примерно столько длилась моя любовь. Значит, у меня там...
1: Астахова, когда вы хит-парад?
0: Не, это в прошлом. Значит, на меня подписался где-то неделю назад молодой человек. Я на него не подписалась в ответ, но я зашла, посмотрела, думаю, классный, но мы не знакомы, а я не подписываюсь на незнакомых людей. Все, он от меня потом отписался. Ну, ладно.
1: А как ты это видишь?
0: Ну, я увидела,
1: много,
0: что он...
1: Много людей.
0: Я увидела, что он подписался. Я запомнила, как выглядит его профиль. Просто, что я вот лицо...
1: И решила среди тысяч подписчиков
0: нет,
1: это лицо так, увидеть еще.
0: Если ты перестанешь меня перебивать, ты узнаешь суть истории. Извините. Так вот, он на меня подписался. Со временем я узнала, что он от меня отписался. Почему? Потому что я листала рилсы, лайкнула какой-то смешной рилс, и выяснилось, что это... А там не было его лица, это просто был какой-то мем, нарезка картинок. И я вижу запрос, что опять этот человек на меня подписывается. То есть он от меня отписался и подписался вновь. Но я думаю, ну ладно, подпишусь тоже, ну раз вы такой настойчивый. И все. И значит, он мне и сторис полайкал, где я нарядная, красивая. Я смотрю профиль, а там все, что я люблю. Ухо проколото. Высокий.
1: Это все.
0: Татуировки.
1: Ой, все.
0: А собака.
1: Собака.
0: Да, у него есть собака.
1: Ну, а тут тоже от породы зависит.
0: У него вот этот...
1: Если пудель
0: смешной,
1: вот с большими волосами.
0: Смешной пудель, да. Смешной да? пудель. Хорошенький. Не из Патриков, такой хорошенький. И возраст, как раз вот тот новый возраст, который я решила, что я его теперь люблю. Ну, ему где-то на вид, ну, минимум 36. 36-40. И я думаю, и он, и значит, и вот такая вот у нас настойчивость, да, очевидно, дважды человек подписывается. И лайки-то он мне поставил, а у него еще такой весь профиль нарядный. А потом я думаю, ну, мы не можем просто так пойти вот в эту... Я не могу на весь день влюбиться, мне нужно понять вот эти время, вот эти 23 минуты. Они на что потрачены? У него есть женщина. У него есть женщина, которую он в своем профиле нигде не выкладывал. Но я зашла в отмеченные, в отмеченных нашла других друзей. У этих друзей нашла их совместные фотографии, которые были выложены пару дней назад. За руку все, целуемся. Тебе что от меня надо? Тебе что надо? Ты что пришел,
1: молодец,
0: если у тебя
1: Шерлок.
0: Есть женщина? Конечно, мы не пальцем деланы, мы уже все знаем, как это работает. И значит, я на его профиль теперь по-другому посмотрела. Я думаю, у него 80 тысяч подписчиков, он весь такая модница-сковородница. Я думаю, зачем мужику вообще соцсети? Объясните мне. Мужчины, зачем вам соцсети? Зачем вы выкладываете вот тут? Я в зале, вот посмотрите, вот я накачался, вот мои кубики, вот мои вот ручки, вот я такой вообще просто сильный, вот моя машина, вот я красивый. Зачем мужчинам соцсети? Женщины, что вы об этом думаете? Я призываю всех тех, кто вот это все выкладывает, объясниться мне. Почему вы не на работе? Можно я буду выкладывать каждый сантиметр того, что вижу вокруг себя, а вы... Зачем вам соцсети?
1: Ну, если они не будут в соцсетях, они же не смогут тебя лайкать.
0: И я не переживу это, я справлюсь.
1: У тебя будет мало лайков?
0: У меня будет много, потому что женщин больше.
1: Тебе мужские больше нравятся.
0: Это ты из чего взял? Это из чего ты взял?
2: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок. Фрэш-ток. Суперновинки, чарты ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
3: Не пропусти. Фрэш-ток.
2: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Реклама.
4: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.

0: пока, значит, женщины соглашаются со мной, что мужчинам и правда не нужны соцсети, а мужчины мне пишут... Подождите, мне нужно прям очень глубоко вдохнуть, чтобы это достаточно саркастично прочитать.
1: А куда, удалил, что ли?
0: А, вот. Зачем соцсети мужику? Тогда можно сказать, зачем вам соцсети, когда нужно борщ варить? А вот такие все борщееды. Вы что, каждый день этот борщ едите?
2: Это называется отзеркаливание, и это не круто.
0: Вот. А мне нравится.
2: А можно было бы покруче, конечно, что-то ответить.
0: Можно было, поработайте.
2: Вообще комментариев много и очень содержательные. Мы к ним обязательно обратимся чуть позже, но сейчас Дорогуша новость нам скажет.
0: Я?
2: Да, как тебе такое?
0: Друзья, пожалуйста, новость, которая вышла вот в тот самый день, когда и должна была быть, потому что без оттенка токсичного четверга ее сложно перенести. Итак, хочется поговорить про семейную ипотеку. Если вы вдруг подумали, что, кажется, раньше было не вовремя брать квартиру, потому что, ну, там, процент, ставка, все это не вовремя, еще недостаточно взрослый, недостаточно отложений.
2: Где?
0: Короче, сейчас... Вообще, вот эта таблица с процентной ставкой, она потрясающая. Можно взять квартиру под 2%.
2: Но надо пятерняшек родить.
0: Да, вот небольшой нюанс. У вас должно быть 5 детей, и вот одному должно быть до 7 лет. То есть, чисто теоретически, если вы вот прямо сейчас сразу пятерых оформите...
2: Я думаю, вот как раз Самойловы могли бы сейчас взять ипотеку под льготный процент, там, что угодно.
0: Вообще. Я думаю, что вот им именно...
2: Самойловы, я правильно говорю?
0: Да, Оксана Самойлова.
2: Да.
0: Оксана Самойлова, да. И Джиган. Вот им вот сейчас ипотеку, я думаю, она все решит.
2: Вообще.
0: Вообще, вот все, что происходит вокруг них, вот только ипотека решит под 2%. А что мы об этом думаем? Я на самом деле не хочу это вообще обсуждать. Я вообще не понимаю, а мне не надо это обсуждать. Мне 30, детей у меня нет. А какого-то проекта в личной жизни тоже нет. Видите, я на 23 минуты влюбилась и опять в несвободного.
2: Планы на жизнь, мы слышим, тоже обширные. Ты знаешь, вот мне кажется, влюбиться в миллионера взаимно очень даже... Хотя нет, миллионера маловато для Москвы.
0: Ну да, нет, миллиардер хотя бы.
2: Миллиардер все-таки нужен, да.
0: Миллионера. Сейчас там на Патрике выйдешь, там миллионеров-то уже не модно. Ты что, с ума сошел?
2: Ну да, с другой стороны, вызываешь, как это, Ультима?
0: Да, Ultima, да. Можно в Ереване вертолет вызвать.
2: Ну, так вот, шеф там, как правило, чисто для фана здесь работает, а там свечной заводик-то функционирует как надо. И вот тут как раз свою обаялку и включать.
0: Слушай, и они все в костюмах ездят. То есть, по сути, он уже сразу, это как бы демо-версия свадьбы.
2: Уже можно мимо ЗАГСа не проезжать.
0: Да, потому что он уже готовый.
2: Да?

0: Так, слушай, можно я вот прелюдию?
1: Пожалуйста,
0: прелюдию.
1: Пожалуйста.
0: Новое радио, Эвилен, токсичный четверг. Да, так вот, да, Анастасия пишет, бесит, что новое шипит, как змея, в районе Павлова Посада.
1: О, это надо исправлять.
0: Надо исправлять. Же. А вот теперь ты как змеюка, давай пошипи нам немножко.
1: Своим очаровательным голосом, да, именно так он сегодня и должен ощущаться. Итак, сегодня у нас токсичный четверг, и у меня вопрос, зачем мужчины так активно ведут соцсети? Зачем мужчины заигрывают в блогеров? И, окей, тут вот Вера пишет, так они так зарабатывают всех на завод, их в 3 смены. Да, на завод, пожалуйста, я за. Я просто, понимаешь, когда ты вот какой-нибудь суперпопулярный 100-летний блогер, который действительно делает такие бабки на этом всем, окей, я могу это допустить.
0: Ну, чтобы им стать, надо же все-таки как-то... Вот этот вот
1: сейчас
0: черный парень...
1: Сейчас каждый второй блогер.
0: Да, и у одного из 1000 что-то довыстреливает.
1: Да, поэтому...
0: Остальные все просто ерунду снимают, там прыгают, как
1: вот
0: идиоты,
1: именно,
0: и портят интернет.
1: Вот, например, мужчины, которые снимают липсинги. Ты знаешь, что такое липсинг?
0: Ну, это что-то, наверное, губами шевелят.
1: Да, шевеление губами, все верно. Когда ты снимаешь просто, как ты подпеваешь любимую песню и танцуешь. Например, в трусах. Когда это делает девушка, мы это допускаем. Ну, окей.
0: Окей.
1: Когда это делает мужчина...
0: Я видел, как 3 мужика сидят за столом, у них скатерть, все нормально. У одного есть аккордеон, и вот они вот так втроем поют «Круга».
1: А это хорошо.
0: И это прям много просмотров
1: собирает. Не блогерство ради же.
0: Не
1: или что, они
0: ради...
1: 154 видео вот так выложили?
0: Может
1: Нет.
0: быть, у них уже много получилось.
1: Нет, а вот когда у нас какой-нибудь филяй-филяй, ну только хорошо, когда им всего 19, и они выглядят ну так, что можно анатомию изучать. А когда у тебя 30, и у тебя просто кризис среднего возраста, и ты решил, буду блогером, и тот вот дядь Степа из соседнего подъезда решил теперь филяй.
0: Слушай, у меня есть любимый на этой... Меня зовут Владимир, я пенсионер. Вот. И у него всегда появляется кружечка пенного, безалкогольного, там, где он, например, планирует потрошка куриные приготовить.
1: А, или спортом заняться.
0: Или спортом заняться, да. И вот вместо гантелек там вот... Ну, в общем, есть такие очаровательные люди, или вспомню вот эту...
1: Ну, давай, проулыбайтесь, господа, давай, давай.
0: Нет. Как же там было-то? Доброе утро, девочки. Ну, кто вот эту фразу нам подарил? Женщина... Взрослая.
1: Я говорю немного про другое. Ты мне сразу на защиту бросился на амбразуру. Нет, я говорю про то, когда это любование ради. Когда вот это 150 видео под музыку, как он качается, какой он секси-шмекси, какая он штучка. Потом у него темки, дела, обед в кофемашке, кофе за 800, в кредит взятые деньги, чтобы это кофе выложить. Зачем это? Это зачем? Для чего? Почему вы этим занимаетесь? Для кого вы это делаете?
0: Психологи скажут, что он так побеждает свои внутренние демоны.
1: Дайте мне номер психолога. Сейчас мы выясним, кто он там, кто вообще ведет в этой
0: вообще
1: борьбе.
0: Это, понты, ну что это? Что в этом плохого?
1: Это воздуханство.
0: Воздуханство, да.
1: Я и говорю, почему не на работе. А? Хватит.
2: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей. А может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыка на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг.

0: 12,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года на сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Представьте. Теплое море. Внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
11: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
12: В этом весь ты.
11: И в этом весь ты. Т-банк.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
14: После 40 жизнь только начинается.
15: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
16: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
17: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
18: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
19: Новое радио.

0: Так.
1: Драгуша, если не хочешь ничего говорить, можешь послушать историю, которая у меня внезапно в голове вот вдруг воскресла. Когда еще такие глупости расскажешь? Но сейчас глупости не будет. Сейчас будет любопытная история из вот реальной жизни. Значит, когда в Югославии была война, в конце 90-х годов, туда прилетал вокалист группы Iron Maiden Брюс Диккенсон на своем самолете, давал концерт для определенной части людей, а еще определенную часть людей на нем же эвакуировал. То есть ты представляешь масштаб, да? Ты на своем самолете прилетаешь и увозишь, значит, беженцев. Офигеть, конечно. Более того, он на своем самолете летает, когда гастрольный тур у группы. То есть он отпел, потом сел за штурвал и полетел в другой город. Мощно, да?
0: Очень.
1: Но следующая история, она глубже и просто вообще удивительнее. Только из-за того, что она уже с военными связана. Так вот, ребят, кто-то ее знает, а кто-то нет. Ты, скорее всего, не знаешь. В 99-м году российский десант занял аэропорт там, в Приштине. И тогда американцы, ООН, заявили, что так, все, надо их оттуда выбивать. И ты представляешь, конфликт какой мог бы сразу состояться. Кто не выполнил приказ? Не выполнил приказ капитан разведки по имени Джеймс Блант. И потом командир его, генерал по имени Майкл Джексон, сказал, что, чувак, ты прав, и даже как-то наградил. Значит, этот самый Джеймс ушел из армии и стал писать музыку.
0: Это самая гениальная подводка к треку.
1: Вот такие пироги из реальной жизни.
0: Ты жил ради этого момента.
1: Бывает.
0: Очень хорошо.

0: новым радио. Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 9, плюс 11 градусов. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
7: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать?
8: А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
9: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
10: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень – время выгодных предложений. В фирменных магазинах яйцо столовое S2 «Ситна» всего 5 рублей 90 копеек за штуку. Незаменимый продукт для вашего стола. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 23 сентября по 6 октября. «Ситна» – свое, родное, свежее.
11: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
12: Новое

Скажите петь все те, кто носил на руках. Каждый, кто не соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую.

0: Да, вы слушаете новое радио. Меня зовут Эви, со мной мистер Усишкин.
1: Мое почтение.
0: Мое почтение. У нас сегодня токсичный четверг. Я Мегера, крыса. Яд просто.
1: Как четвергулик.
0: Ну, четвергулик, это я буду к концу дня. А пока что я вот оно самое. Я тот самый внезапная, я внезапная дырка на вашем носке, когда вы пришли на свиданку и понимаете, что все, уже ничего не случится. Я урчащий живот после ресторана, когда вы едете к ней и понимаете, что, скорее всего, надо ставить второй адрес и ехать домой. Да, это все я сегодня. Вы можете писать, что вас бесит. Глобально мы обсуждаем, зачем мужики красуются в соцсетях. Я добавляю специально такую формулировку, а то там обычные мужики-семенины начали: а что, я не могу фотки семьи выложить, что ли? Можете. Я именно про тех, кто красуется. Вот это вот самолюбование и сохраненное актуальное «me» или «я». И там просто тысяча фоток его со всех ракурсов.
1: А я не знаю, почему девочки на это покупаются. Вот это же
0: кто
1: просто...
0: Кто покупается-то?
1: Да пипец как покупаются. Ты что, я тебя умоляю? Тот же Филяй-Филяй, он же с собой красуется, а покупаются все наши.
0: Нет, Филяй-Филяй, это чисто, понимаешь, для давления.
1: Как, да,
0: это как, это как вот космонавтов, прежде чем в космос пульнуть, их же нужно немножечко протестировать. Так и женщина тренирует, что у нее все нормально работает, все внутри шевелится. Ты просто, ты же не трогаешься, только смотришь.
1: Вот именно, и лайкаешь.
0: Я вообще, ну нет, да? Я, ну, вообще, я вообще не смущаюсь того. Я лайкаю вот все вот снос цыганских... Цыгане! Слушайте, я, возможно, еще такая злая, потому что я хотела, честно, клянусь, у меня в голове уже была мысль, у меня сегодня был психолог, понимаете, у меня уже все хорошо. Я мысленно уже в выходных. Вышла очередная просто отвратительная серия самой ужасной в мире передачи «Беременна в 16».
1: А мужское, женское?
0: Нет, это я, кстати, ни разу не смотрела. Ноль раз. Но вот «Беременна в 16», мне уже 30, у меня все еще страх забеременеть в 16. Видимо, в этом проблема одна из. Но я не могу себя избавить от удовольствия наблюдать за этим просто трэш-контентом и думать: а, да у меня-то все норм на самом деле, че? И там в новой...
1: Кстати, они для этого и созданы, мне кажется. Ты смотришь и понимаешь: боже, да я же просто прям на вершине пирамиды масла.
0: Вам не нужны антидепрессанты, вам нужно просто посмотреть, у кого жизнь хуже. Ребят, ну что вы собрались, что тупите? И там в новом выпуске, который я не посмотрела, потому что на работу любимую пошла, естественно, но там в новом выпуске девочка в табор должна уйти. Я видела только тизер, что мама говорит: я тебя не отпущу, ты куда? Я пойду в табор, он цыган, я теперь тоже. Мне интересно, что там за...
1: А можно так, что ли?
0: А там вообще... А,
1: мне кажется, так нельзя.
0: Ты вообще недооцениваешь.
1: Вот я захотел стать цыганом, и что, и меня так легко посвятили.
0: Слушай, я никогда этим не интересовалась, что нужно для того, чтобы стать... У нас же есть постоянный слушатель Виталий, который...
1: Да, Виталий, да.
0: Если
1: который
0: он
1: в 29
0: слышит...
1: лет стал дедушкой. Ну, на минуточку. Вообще,
0: вот, да. Вот у кого точно проблем с семейной ипотекой не будет.
1: Кстати.
0: Я думаю, они там реализовали на всех. В общем, мне тоже стало интересно, как попасть в цыганский табор. Нужно какое-то приглашение?
1: Я, ну да, там какая церемония посвящения вот в конце концов?
0: Но из тизера я узнала, что женщинам неприлично ходить в коротких юбках и в штанах. Это неуважение.

0: Встал уже, молодец.
1: Так, у нас цыганская минутка на новом радио. Может быть, что-то цыганское поставим или дабстеп какой-нибудь.
0: Ну что ж ты так вовремя-то говоришь? А как я тебе дойти должен сейчас, вот прям вот в процессе так быстро? Цыганскую минутку забить?
1: Я только что это придумала, как микрофон включила. Что
0: можно
1: я сделаю?
0: Было секунду назад сказать.
1: Я, может быть, я привыкла работать в импровизации. Это мой любимый жанр. Или что ты думаешь? А, ну извини. Нет, мы все ведущие вообще-то сценарий готовим. Усишкин просто на третьей странице, а я случайно уже на седьмой. Поэтому у нас дисконнект. Короче, мы спросили, как попасть в цыганский табор. Тут подъехало миллиард историй. Про то, что, значит, вот Белка пишет, она тоже всегда хотела в табор, потому что там и юбки, и цацки, и все на свете. Ее цыгане не воровали, она расстроена. Я думаю, что нужно поаккуратнее с запросами во вселенную. Дальше. Я всегда, когда вижу что-то про цыганский табор, всегда прихожу... Не буду читать дальше, а то вы сказали, отменят меня. Дальше, значит, в роддоме меня перепутали и отнесли на кормление к цыганке. А ее ребенка моей отнесли. Мама устроила скандал. В итоге я попила цыганского молока. А что ж, у тебя, Вероничка, зубы-то не золотые тогда. Хопа! Да, очень плохо, согласна. Бабушка рассказывала, что цыгане и русские генетически несовместимы. Да?
0: Это же... Будулай не подтвердит.
1: Дальше. У нас в селе мужик устроил некоторый койту с цыганкой. Так к нему приехала толпа и хотели заставить жениться на ней. А он, как мне сказали, откупился. Это подожди. Да какой откуп был?
0: Ну, наверное, там конями все-таки, и мехами, и слитками.
1: То есть ты думаешь, что в 26-м году цыгане конями принимают до сих пор?
0: А ты знаешь, сколько стоит, конечка-то? Эй-эй-эй.
1: Я видела обзор на цыганские дома. Не те, что под дабстеп обзоры делают, а просто цыганские дома.
0: В Самарской области огромное количество самарских цыганских домов, которые, вот знаешь, такие красного кирпича.
1: О, ну
0: и
1: это
0: внутри
1: что-то...
0: вот эти вот пластиковые кухни огромные, с золотом покрашенные.
1: Мне то, что попадалось, там выглядит так, как будто цыгане строят дом для своего дома. То есть там как матрешка, дом в доме, дом в доме, дом. Зачем, откуда, как, это непонятно. Там нет такого, что просто ты заходишь в подъезд. Там для подъезда тоже дом строят. Понимаешь? Откуда бабки? Объясните мне, чем вы занимаетесь? Если суть в лошадях, так я пойду тоже запишусь на какой-нибудь конный спорт. Я тоже своего рода. Кто я? А кто? Канатоходец? Это другой вообще.
0: Не канат. Я тут тоже хотел немножечко вот в эту вот историю цыганскую влиться вместе с терминологией из Молдовы.
1: Так.
0: Да. Что еще там? У них язык похож с румынским. Ну, очень прям схож. Знаешь, как дракон по-румынски?
1: Как?
0: Дракула.
1: Че, Дракула это вампир.
0: Это дракон.
1: Какой дракон?
0: Переводится как дракон.
1: Опять
0: с румынского.
1: Вообще перепутали.
0: Да. Знаешь, кто самый важный вообще человек в Молдове?
1: Президент.
0: Нет. Президент там, как-то ее и знать никто не знает. Куметру.
1: А это кто?
0: Куметру – это крестный отец твоего ребенка. Куметру – это универсальный ключ к решению любых проблем.
1: А ты уже тоже переключился, да?
0: В стране, да. Человек, который может порешать вопросики вообще везде. Вот у меня есть Куметру.
1: Крыша, что ли?
0: Ну, не, Куметру. Ну, свой человек, вот, который...
1: Ну, крыша. Крышак.
0: Крышак. Нет.
1: Слушай, ну,
0: Есть Нанашка.
1: Получается, братки-то были куметрами все.
0: Куметры, да. Но есть и брат. Мой. Брат – это веру.
1: Обратно верни назад предыдущее слово.
0: Как куметру хочешь?
1: Нет, после
0: Нанашка.
1: Это кто? Монашка?
0: Ну, это,
1: няня.
0: Значит, тоже высшая кастовая иерархия молдавского уважения. На любой семейной церемонии они приезжают, вот, знаешь, которые живут потихонечку.
1: Бабушка? Ну,
0: нет, женщина и мужчина. Он Нанаш, она Нанашка.
1: А мы мышки.
0: Посаженные родители, да, мы мышки. Потом куметрия есть. Есть, ну, в общем, вот куметру мне прям очень нравится.
1: А мне нравится Нанашка.
0: Нанашка.
1: И мы мышки.
0: Давай тогда я сегодня куметру, а ты Нанашка.
1: Мне очень нравится. О, цыган пришел. Этот, Виталь, скажи, как в табор попасть? Нам для друга, значит.
0: Официально нужно. Это возможно вообще,
1: какое-то
0: да?
1: Какое-то приглашение, какой откуп, что нужно приносить?
0: Или прикуп.
1: Вот, да.

0: Куметру, в эфир.
1: Значит, тут Виталий написал, что приходите, наши двери всегда для вас открыты. И у нас, естественно, такой вот нескромный вопрос, открыты ли они на выход при случае. Вот тоже
0: ну, вход рубль, выход 10.
1: Вот, да, вот некоторые вот эти вот все уточнения, понимаете? Просто я росла на мультике, где конь полцарства не своих просто проиграл в казик, понимаете? Тоже вот, тоже там все было очень просто. Нужно понимать, нужны вот какие-то вот...
2: Конь Джек?
1: Юлий.
2: А, хорошо.
1: Мы на разных мультиках, да, раз? Да.
0: Ну что, Куметру?
1: Что?
2: Нанашка.
1: А, Нанашка. Да. Я поняла, что нужно говорить не мы мышки, Нанашка, значит... Погоди. Нанашка, дай мышка. Понял? Нанашка, дай мышка.
2: Что за ребус такой? У меня, я не могу собрать мозг на расшифровку.
1: Смотри. На, типа на.
2: На.
1: Наш, типа наш. Наш. Ну и как? Ка пофиг. Получается, меняем на дай мышь. Не понял, да? Подожди, я, кажется, сама не поняла.
3: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдеры 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидируй
0: свободатревел.ру.
1: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
2: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
3: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.
7: Новое радио.

0: нравится всегда.
1: Так, короче, мужики испортили мне настроение сегодня, поэтому я подумала, что у нас будет цыганская не минутка, а 10-минутка. Мы еще не все выяснили, и мы реально позвонили Виталию, который живет в Таборе, чтобы он нам все объяснил, как нам попасть в Табор. Алло, Виталий.
2: Здравствуйте, здравствуйте, мои золотые.
1: А скажи, что... Ну, мои золотые уже заявка на то, что ты реально живешь в Таборе. Что-нибудь на цыганском,
2: да,
1: скажи,
2: конечно,
1: нам.
2: Багдар Хасимос.
1: Это что значит?
2: Это счастье, здоровье, благополучие.
1: А, ну универсально, очень даже хорошо.
3: Звучит очень круто. Виталий, скажи, пожалуйста, во сколько лет ты стал папой?
2: 15.
3: Так, а дедушкой?
2: Дедушкой я стал 30.
3: А сейчас тебе?
2: 30.
1: А, ну то есть
3: Виталий,
1: ты...
3: мы тебя вот просто поздравляем с этими событиями прекрасными. И, ну, респект большой.
2: Спасибо.
3: Да.
1: Подожди, а сколько в 15 ты стал отцом, сейчас дедушкой? Получается, кто-то из твоих детей в 15 тоже стал отцом?
3: Семейная.
1: Или матерью?
2: Да.
1: Ага. А сколько у тебя всего детей?
2: 4.
1: Мощно.
3: Прекрасно. Виталий, слушай, вопрос. Вообще, мы тебя, ну, мы за тебя очень рады и рады знакомству. Вопрос у Эвички другой.
1: Как попасть в Табор?
3: Как попасть в Табор? Это вообще реально, если ты не цыган по рождению?
2: Да, конечно, у нас всегда двери открыты для гостей. Мы всегда рады гостям.
1: Как, да, это работает?
3: Погостить-то, вот, я понимаю, что мы приедем с тобой и, не знаю, вкусно поужинаем, например. А вот она увидела передачу, где девушка пришла в Табор и вроде как планирует остаться там жить. Вот это как?
2: Я передачу тоже видел, конечно, но это все надо уже решать, но, скажем так, на высшем уровне.
1: Конкретнее? Насколько высшем, что для этого нужно сделать?
2: Поконкретнее это надо все обсудить уже с бароном.
1: Прям с бароном?
3: Это серьезно, круто,
2: да,
3: вообще.
2: Да, конечно.
1: Я просто... у меня ладони вспотели, потому что у меня все вопросы из головы просто вылетели. Так, а что нужно сделать, чтобы стать бароном?
3: Вот тут уже родиться, да, в нужном месте?
2: Это надо родиться сыном барона.
1: Это право наследства?
2: В будущем стать бароном.
1: А есть какие-то выборы,
2: да,
1: цыганские, чтобы переизбрать барона?
2: Нет.
1: Угу.
2: Нет, у нас выборов нету никаких. У нас, как сказать, я даже не знаю, как это объяснить даже.
3: Ну, мы можем взять, например, Индию, где ты родился, и по праву рождения у тебя уже вот расписано.
1: Да, Индия и цыганский табор. Одно и то же, примерно одни
3: правила. Ну, родственные народы.
1: Подождите, стоп. А если я выйду замуж за барона, я могу потом тоже быть баронессой?
2: Да, конечно.
1: Так у женщин-то побольше вообще возможностей-то. Какие условия для того, чтобы стать женой барона? Сколько детей нужно родить за год? 70?
2: Это очень, скажем так, серьезно.
1: Я понимаю, но... мне нужно понять, какие условия для того, чтобы стать баронессой.
2: У нас все браки получаются не по любви, а по...
3: Как
2: по
3: родители
2: нас...
3: договорятся.
1: Ну, по расчету, понятное дело.
2: У нас, да, как родители договорятся, вот так надо все у нас.
1: Первоначальная ставка по на удачный нас... брак, это как? Сколько вот, с каким капиталом можно заходить в удачный брак?
2: Ну, у нас не считается капитал. У нас считается так, если у человека есть стабильная работа,
1: угу, у меня
2: стабильная
1: есть
2: зарплата.
1: У меня есть.
2: Вот. Это уже, то есть, претендент на хороший брак.
1: Ну, а наличка нужна, кэш, или что? Мне просто, я прихожу, говорю, здрасте, я радио...
2: Это уже, то есть, претендент на хороший брак.
1: Ну, а наличка нужна, кэш, или что? Мне просто, я прихожу, говорю, здрасте, я радиоведущая, у меня 3 бутылки воды и 2 банана. Берете меня? Или мне скажут, все супер, и еще 10 миллионов сверху.
2: Если ты скажешь, что ты ведущая, тебе бутылка воды и банана, это получается, извиняюсь за выражение, дурка.
3: С этим-то мы согласны. Короче, дорогуша, ты ни на что там не рассчитывай. Виталий, очень приятно познакомиться. Спасибо за ликбез.

0: И спасибо, что слушаешь. У нас, тебя, у нас есть. Мне только нравится, что у нас есть крыша, если что. У цыган.
1: Ага, да, конечно.
0: Спасибо.
2: Виталий, и вот такое постскриптум. А ты на каком-нибудь инструменте играешь?
1: Нет.
2: Слава богу.
0: У него четыре ребенка и внуки, ему некогда. Да,
2: ну, хоть чуть-чуть вот прям вот, успокоил прям. А то, я не знаю, все таланты там можно было бы перечислять долго. Вот, все, Виталь, давай, счастливо.
0: Спасибо, покеда.
1: Давайте, передаю всем привет.
2: А давай по-цыгански что-нибудь напоследок. Супер! Лучший! Пока!
0: Впервые встречаю человека после Тины Канделаки, которыми...

0: Дракула.
1: Это My Dracula. Да, это дурость. Вампир, не надо мне тут вот этих...
0: Дракон.
1: Короче, друзья, мы сегодня вообще нет, мы как-то подобрели резко рано. Подождите, еще 20 минут. Мы сегодня на токсичных движениях. Токсичный четверг, вы можете писать, что вас бесит. Это понятно. А, вы слушаете новое радио, кстати. И мы сегодня обсуждаем, зачем мужики занимаются самолюбованием в соцсетях. Да? Даже как будто бы можно...
0: Ну, подожди, за самолюбование в соцсетях. Это не в соцсети, это все-таки какие-то интимные...
1: Нет, просто. Это самолюбование, да? В соцсетях, когда у него актуально и там 100 фоток.
0: Димас написал, кстати, заводит соцсети, чтобы пеструнчики рассылать. Что такое пеструнчик?
1: Я не знаю, спроси, да? У Димаса. Ну, ему виднее, что он там рассылает. Ты тоже включил мне ангела тут. Чистый, ни раз не тронутый руками грязными.
0: А это противозаконно, то, о чем я подумал. Поэтому, может быть, Димас вообще не то имел в виду.
1: Да, вот. Ему бы лучше этот переобуться прямо сейчас. Так, значит, мне тут сообщают, Даниил, что я, как всегда, несу какой-то бред.
0: А колесицу?
1: Как обычно она какой-то бред несет. У мужиков, как у всех людей, есть своя жизнь, свое личное пространство, свои интересы. Почему мы не можем это показать?
0: Подожди, это же публичное становится, если это...
1: А вот он говорит, почему не можем показать это людям, которым интересно? Чушь какую-то сказала. Сама работай по 24 часа. Значит, не хватает его. Дура тупая. Но, видимо, сдержался. Дальше. Кто вообще решил, что можно мужчинам, а что нет? Кто решил, что это женское дело? Это общее. Дальше. Пока есть спрос... Это все мужчины пишут, если что. Пока есть спрос, будет и предложение. Если бы этих мужиков никто не смотрел, которые снимают, как они едят, едут, идут и ходят по улицам или что там еще, они бы и не снимали всякую дурость. А так, сорян, братан. Смотрите чаще. Это Г, и это Г будет увеличиваться в прогрессе.
0: Но мне кажется, дорогуша, твой вопрос, конечно, был глубже, да? Откуда у людей есть время на вот эти вот глупости? Если ты серьезный человек, ездишь на вот крутой тачке, там часы свои демонстрируешь, мне рубашки странно наглаженные и все остальное.
1: В эти моменты я пытаюсь представить, что мой отец будет в трусах танцевать в соцсетях и петь песни, и выкладывать это. Я не могу вообще это представить, что он будет это делать.
0: Ну вот смотри, ты это не можешь представить до того момента, пока это не начинает приносить деньги. Как же в те говорили, вот Хабибка наш, да, который Ягода Малинка.
1: Так он и не танцует,
0: подожди, артист. Подожди. Он, во-первых, оперуполномоченный.
1: На секунду.
0: Он полицейский.
1: Начали с этого.
0: Да, вот. То есть, когда он, служа в полиции, начинал вот вести там свои вот эти вот песенки, у него же тоже изначально было там, ой, блин, что за фигня какая-то, тебя там 100 человек смотрят, дурью маешься. А теперь?
1: Но он же поет, он артист, а не блогер.
0: Он же и тиктоки снимал.
1: Но он не блогер.
0: Нет, он с этого начинал.
1: А ты откуда вообще знаешь настолько хорошо биографию Хабиба?
0: Так мы с ним работали вместе тут год почти.
1: Ну-ка, перескажи мне биографию Райт Рауна. А Макса Астахова? Нет, перескажи мне биографию Макса Астахова.
0: А я с ним не работал год.
1: Перескажи, ну Райт...
0: Ну хорошо,
1: а ты...
0: Райт Раун тем более.
1: Ну понятно все. Ну-ка, покажи мне свой плейлист. Чего у тебя там?
0: Ягода Малинка, да и все, да. И он уже ее принес тогда сюда, говорит, ну что там, класс? Я говорю, ну слушай, что мне тебе честно сказать? А потом, говорю, никогда меня больше в жизни не слушай.
1: А потом переобулся, да?
0: Ну все, танцевал, записывал ролики, тиктоки.
1: Я не хочу с тобой разговаривать, ты ничего не понял.
2: Реклама. Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона.

Мультикультурализм во всей красе. Оффенбах на новом радио. В первую очередь, Оффенбах – это город в Германии, неподалеку от Франкфурта. Далее, это классический композитор Жак Оффенбах, который, кстати, французский композитор, но родился в Германии. И далее, Оффенбах в нашем случае – это французский, опять-таки, диджейский дуэт, который поет на английском языке. Любопытно, правда? Это новое радио, суперхиты и суперновинки здесь. Мое почтение.

0: 11 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Очевидно, завтра в это же время будем погружаться в иную атмосферу финального сентябрьского уикенда. Ну а пока финальный четверг сентябрьский ничем не примечателен.

0: На минуточку, героиня людей серьезных рабочих профессий. И Дора на новом радио, кстати, вот правда, кроме шуток, собирает на своих концертах ребят, которые вот прям, не знаю, из автосервисов приезжают. И так далее, и так далее. То есть, прям вот какой-то у них там вайб наладился, и они большие, большие друзья, поклонники, и, в общем, уважают друг друга. А мы же с тобой тоже друг друга уважаем и периодически встречаемся. Но сейчас уже билеты разыграны, вот. Но в любом случае, виртуально точно встречаемся на одном замечательном мероприятии.
1: Впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 30 сентября в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама. Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: На Муз.

0: больших музыкальных событий.
1: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
1: Музыкальные скоростя.
0: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
1: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».

0: нам до осени. Незаметно мы тогда стали взрослыми с тобой.
1: Были времена, а вообще малый повзрослел с той поры. Это я про младшего брата из группы «Добро», из солистов группы «Добро». Про Мишу Засидкевича, который уже не мальчик, но муж. При этом в компании 20-летних с гитаркой выглядит абсолютно органично, как и прежде. Как бы мы сейчас органично... Ну ладно, окей, я, наверное, ограниченно все-таки выгляжу сейчас вечерочком. Подздуваюсь. Вот, но ничего, пойду вон чаечку себе приготовлю. Буду еще хорохориться. Данил Михайлов ответит за саундтрек вечера. Угу, мое почтение. Стали

0: Новое радио.
1: Так, ну если у тебя сегодня не день рождения, то, как я уже говорил, 24 сентября ничем не примечателен даже в календаре бестолковых праздников. Однако же, если у тебя день рождения, и ты меня внимательно слышишь, то ты красавчик, конечно. Поздравляю.

0: новое на новом.
1: Всем привет, с вами Джонни и Клава Кока.
2: Слушайте нашу новую совместную песню «Журавли» на новом радио.
3: Всем привет, новое прослушивание.
2: Приятного прослушивания.

0: темноте. Пурпурная дискомашина и Софии Гиганты на новом радио. Мне кажется, в темноте, ну да ладно, если от темы отталкиваться, случайно заданный переводом, видеокассету с названием «Софии Гиганты» ты мог увидеть, наверное, на полке у своего бати. Ну, не с таким названием, но с чем-то похожим. И если ты ее вставлял в видеомагнитофон, то потом в обязательном порядке перематывал на то же самое место, с которого начинал просмотр. Волнительно. Ну да ладно. Кто вспомнил, кто нет, тот и молодец. Ребятушки, красивого вечера. Видеотрансляцию никакую любопытную не обещаю пока что, а в обозримой перспективе, друзья, будет что послушать и на кого посмотреть.
1: Новое радио и Zion Music представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит

0: Финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире нового. Реклама. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО

Сыр и цветная зебра на новом радио. Саксофончик круто звучит, давай признаем, но сейчас его увлекаться слушать громко себе дороже. А вот завтра в это же время М. Хаслера послушаем с превеликим удовольствием, потому что по вечерам пятница, он открывает выходные. А на сегодня я, Данил Михайлов, закрываю рабочую часть четверга, по крайней мере, в своем случае. Все, умчал искать сердцу дорога.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Всем привет, это Даня Нилетто. Слушайте прямо сейчас мою новую свежую песню «Ментоловая». Песня либо про машину, либо про девушку. Решать вам. Прямо сейчас, на новом радио.

впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 30 сентября в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

говоришь, что мне проще остыть. Но ты моя болезнь, и мне проще простыть. Выложить боль тебе проще в посты. Малышка,

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Новое на новом. Очки и кольца. Пациент.